0: трейлеры кино еще никому не доставляли особенной радости. Однако иногда так и тянет узнать, что же будет в финале фильма, даже если смотреть его после этого будет неинтересно. Специально для таких зрителей в соцсетях рассказали о лайфхаке, позволяющем почти гарантированно предсказать развитие сюжета той или иной картины. Дело в том, что история главного героя, как правило, опирается на три битвы переломных моментов. Первым испытанием он почти никогда не готов, но чудом в них выигрывает. Но главной для зрителя становится вторая цель препятствий, которая находится в середине сюжета. Если здесь героя ждет неудача, то финал почти всегда оказывается счастливым. А вот если второй переломный момент заканчивается победой, то, скорее всего, концовка вряд ли будет позитивной. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

Радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Хит-ньюс. Открытие.
1: В последнее время мы пишем в основном с помощью клавиатуры. А когда нам приходится сделать это от руки, начинаются проблемы. Во всяком случае, понять свой почерк получается далеко не всегда. Но оказалось, что обычная шариковая ручка или простой карандаш – это один из лучших тренажеров для нашего мозга. Международная команда экспертов в области психологического здоровья выяснила, что при использовании письма от руки у нас улучшается концентрация внимания, снижается уровень стресса и, что немаловажно, замедляется старение мозга. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама. В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
1: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
2: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Хит Ньюс. Открытие.
1: Принято считать, что с возрастом наши умственные способности ухудшаются, и мозг уже не так, как раньше, впитывает новую информацию. Однако американские ученые провели сразу несколько крупных исследований и пришли к выводу, что максимального уровня когнитивных способностей человек достигает вовсе не в 20 лет, как считалось ранее, а лишь к 55 или 60 годам. Эксперты отметили, что с возрастом действительно снижается скорость мышления. Однако одновременно улучшаются способность решать сложные задачи, стратегическое мышление, словарный запас, объем знаний и эмоциональная устойчивость. Сочетание этих качеств и определяет пик интеллектуальной формы. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим Комфорт или Максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером. Стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
6: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
7: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте.

0: Третьим познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
1: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Хит Ньюс. Животные.
1: Секреты аэродинамики для многих так и остаются тайной. Тем временем международная команда ученых поделилась информацией о том, почему многие птицы летают клином. Дело в том, что таким образом пернатые экономят энергию для дальних перелетов. Они подстраиваются под воздушный поток впереди летящей птицы, что облегчает полет летящего сзади. Этим, кстати, объясняется и положение лидеров стаи. Самая сильная особь задает темп, который в итоге может поддерживать весь клин. Даже самые слабые, которые находятся в хвосте всей процессии. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Бодри. Везде хит. На радио Хит ФМ. Хит угощает. Хит обновляет. Хит удивляет. Везде хит. Везде хит. Каждый будний день.

0: 7 часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов, здесь Терешкова. Здесь утреннее шоу «Будете лишь» на радио Хит-ФМ. Добрейшего, бобрейшего каждому.
1: Всем приветики. Наконец-то среда наступила. Среда, экватор, недели, все. Ровно половинка недельки, уже скоро выходные. Можно на секундочку задуматься об этих замечательных моментах. Задумались? И возвращаемся в реальность. Сегодня, кстати, есть чем заняться.
0: Так.
1: Адамов, великий праздник наш, российский. День семьи, любви и верности
0: вот
1: отмечается.
0: Это хорошо. День семьи, любви и верности. 8 июля. Прекрасно, ребята. Все, кто в семье, все, кто в любви, и, а главное, в верности, мы вас поздравляем.
1: Главное, чтобы это все было в

0: одном моменте, воедино.
1: Это вообще бинго.
0: Да-да-да. Я, между прочим, сегодня планирую отметить этот праздник на ВДНХ. Там будет шествие как раз всех семей.
1: Угу.
0: Класс.
1: Пока я не знаю. Я же самый семейный человек, конечно.
0: Ну
1: я
0: как ты будешь? Что, наваришь борща?
1: Нет, я просто буду стоять тогда, смотреть на ВДНХ, хлопать вот этот.
0: Ты тоже там будешь?
1: С трибуны. Я живу там. Я буду хлопать с трибуны. Говорить, ребята, когда-нибудь я буду с вами. Когда-нибудь.
0: Пока
1: я на кайфовой стороне.
0: Пока ты отмечаешь Всемирный день разоблачений.
1: Холостяка.
0: Разоблачение. Сегодня как раз отмечается, ну так, если что, Всемирный день разоблачений.
1: Так, ну, чтобы разоблачить меня, надо заблачить меня во что-то.
0: Да-да-да. Я поняла. Все, кто не отмечает День семьи, любви и верности, те занимаются разоблачениями.
1: Вот эти все, которые День любви и семьи отмечают, вроде бы как бы любви, вот, но семьи, вот, а их разоблачение происходит, чтобы была верность.
0: Да, это да. И сегодня еще, я думаю, тоже неспроста, День обнаруженных заначек.
1: О, вот это совпадение или не думаю? Вот, я про то же.
0: Ладно, какой план у нас на этот час?
1: Так, поговорим о поющих голливудских актерах. Тут очередная звезда выдала, значит,
0: первую. Запела.
1: Да, запела. Ну, как запела? Зачитала, скажем так. Вот. Есть шанс еще вкусно подзаработать.
0: Прекрасно, это мы любим.
1: Тоже расскажу, как это сделать. Вот. Двига Лопес будет в этом часе. Это как раз антагонист новости про вкусно подзаработать. Вот. Поэтому Двига Лопес, наша физкульт-минутка,
0: да,
1: для тех,
0: спорта никак,
1: кто занимается с утра. Ну и IQ Battle. Это игрушка для наших слушателей, где мы разыгрываем крутые призы от радиохитов.
0: Где мы прокачиваем извилины. Причем
1: именно
0: все. И не только в голове.
1: Ой-ой-ой.
0: Адамов и Терешкова здесь вместе с вами. Всем доброе, бодрое утро!

0: Hit FM. 7.08 в Москве. Всем приветики.
1: Том Харди выпустит свой первый рэп-альбом. Вот так вот.
0: О май гад.
1: Он действительно это сделал. Он анонсировал дебютную пластинку. Вот. Но у него он будет под псевдонимом выступать. Он не будет Том Харди.
0: А кем он будет? Каким Чарль?
1: Фрэнки Палицер.
0: Он будет. Я думал, да, Фрэнки, Чарли, вот я думал, что туда.
1: Альбом записан совместно с разными хип-хоп-артистами.

0: Вот. Да, с 2001 года он писал этот альбом. Я помню.
1: Странно, что хип-хоп. Я вот ему, мне кажется, ему странно. Какой-нибудь джаз бы подошел.
0: И, согласен. Вот сейчас если смотреть визуально, но на самом деле раньше в молодости он же пытался рэп читать, поэтому ему это нравится. Вот релиз назначен на 28 августа, уже ждем. Угу. Вот я подумал.
1: Это Том.
0: Да. Харди. Вот. Я вспомню, кто еще из голливудских звезд рэп читал? Ну вот Марк Уолберг, я знаю, читал рэп.
1: Я не знаю насчет рэпа, но многие пели.
0: Брюс Уиллис альбом записал, да, несколько, два сольных кантри-альбома записал. Знаешь, Джеки Чан сколько?
1: Джонни Депп.
0: Сейчас вот, кстати, Джонни Депп вернем. Знаешь, сколько Джеки Чан выпустил альбомов? Я сейчас узнал. 20 на разных языках.
1: Так, может быть, вот эта музыка, которая в его фильмах, это все его?
0: Скорее всего, вот. А по поводу Джонни Деппа, я лично был на концерте, где выступал Джонни Депп. Группа Hollywood Vampires. Обалденно.
1: Хорош.
0: Он играет на гитаре, он не поет. Потом я был на Джареде Лето, тоже актер, да?
1: Ой, ты вспомни
0: 30 Seconds to Mars.
1: Роберта Паттинсона. Ты, наверное, не знаешь это, но в «Сумерках» несколько песен пел именно он.
0: А, даже так?
1: Там, может быть, ты слышал, кто-то протяжно воет.
0: И вот последнего, что я для себя открыл, это, конечно, группа Киану Ривза, Dog Stars. Я большой фанат тебя. Я слушаю, он там на басу играет, но мне очень нравится то, что они делают.
1: Я сейчас восхищаюсь Люком Эвансом. Я тебе частенько закидываю видосики. Он танцует, как я поняла. У него какой-то кабаре. Не помнишь?
0: Нет.
1: Понял этого актера?
0: Да. Идрис Эльба же тоже. Но он не поет, он стал диджеем, причем таким достаточно успешным.
1: В общем, творческий человек, он творческий
0: во всем. Совершенно верно, ребят.
2: Реклама. Geely Citroën. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely Citroën. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
3: Процентная ставка идет вниз, еще ниже, и это рекордный момент! Вот он!
4: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года, а зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я сам». «Я самая» — это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
6: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк — лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк» 16+.
7: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Двигай Лопес. Двигай Лопес. Прорабатываем мышцы, прокачиваем тонус хитом.
1: 7 часов 15 минут в Москве. Вы говорите физкульт, мы говорим до свидания.
2: Доброе утро, спортсмены. Добро пожаловать в наш суперклуб, спортивный клуб «Двига Лопес». Будем выполнять упражнение, которое называется «Стальные плечи». Угу. Все, потом на плечи можно все что угодно закидывать. Будет несложно.
1: Хоть каркас автомобиля.
2: Да-да-да, вообще не вопрос. Ноги на ширине плеч. Берем резиночку, наступаем на нее посередине. Обычно хватом двумя руками беремся за края, поднимаем руки на уровне плеч и сгибаем в локтях. Ну и тут движение. Разворачиваем ладони вверх, вот и все. Такое сопротивление, у нас резинка натянута, это непросто.
1: Выглядит как режиссерская версия клипа вот NSYNC, где они кукольные.
2: А, да-да-да.
1: Вот если честно.
2: На манекен.
1: У вас еще такие лица там такие серьезные. Вроде как бы это должно все на фане быть, а вы такие... Я, конечно,
2: понимаю,
1: что убери ногу, и не до улыбок будет, вот, но все же.
2: Там со мной упражнение выполняет как раз чемпионка по плаванию, поэтому это как...
1: По серьезному лицу чемпионка.
2: Да, упражнение очень полезно для тех, кто плавает, поэтому вот мы и такие серьезные.
1: Я бы усложнил задачу. Я бы, знаешь, как сделал?
2: На одной ноге стоял?
1: Не-не-не. Я бы ногой держал бы ее резинку, а она мою резинку.
2: Ага.
1: Вот так вот. И вот это уровень доверия, ты представляешь?
2: Это да, это надо прокачивать.
1: Ты же не чувствуешь напряжение, ты просто можешь какой-то... Ой, пятка, ой, прости, к стоматологу надо.
2: Знаешь, у меня такое ощущение, что вот ты когда что-то добавляешь, ты вот чисто для веселья. Вот понятное дело, что если бы ты сам бы выполнял бы вот это, вот ты точно бы... Не смог.
1: А кто сказал, что... Во-первых, когда... Вот тебе сейчас любой мужчина подтвердит. Когда мы, извиняюсь за подробность, нижнее белье пытаемся иногда накинуть на себя, вот особенно трусям бы, вот. А мы ногой иногда наступаем на резинку, и в этот момент примерно такое же упражнение. Лица у нас ровно такие же, и руки поднимаются так же высоко, понимаешь? Поэтому, знаешь ли, нам тоже бывает не до смеха.
2: Вам тоже бывает нелегко.
1: Конечно. Заходите к нам в мессенджер Макс, в группу Hit FM, посмотрите, как делать это упражнение. Вот. А также есть еще группа Hit FM ВКонтакте, там тоже залито это самое упражнение физкульт. Привет вам, дорогие.
2: Зарядка начинается.
0: Двигай Лопес на Hit FM.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, сейчас на термометрах плюс 17, пасмурно. Днем в Москве синоптики обещают где-то плюс 21. Дождь. Вечером будет комфортно, без осадков, и плюс 18.
2: Реклама. Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Best Way диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: 10 дней до ВК-фест. Зиверт, Тату, Оуджи Буда и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. Не пропусти 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на ВК-фест.ру.
4: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОБРН 116-784-7.
5: Подарите вашему ребенку детство без очков в ясном взоре. Современная нетравматичная радиоволновая лазерная хирургия глаз у детей помогает вернуть ясный взор. Быстрая послеоперационная реабилитация. Ваш малыш будет бегать и читать без очков уже на следующий день после операции.
6: Чтоб глаза смотрели дружно в ясный взор ребенку нужно.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
8: Когда вы в последний раз стояли не в пробке, а на своей террасе? Старт продаж жилого квартала Secret Garden. Обретите спокойствие в доме, где спешат только жить.
9: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Лага». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: А я рыба, я рыба. Всей семьей я пескаю с января. В марте, в июле, в ноябре. Карибия.
11: Аквапарк Карибия. Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
12: Карибия.рф.
13: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для вашего расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду HITFM на сайте tairai.ru.
14: Караоке, звездные концерты и танцы ежедневно с 18.00 в легендарной сети «Руки вверх, бар». Зажигаем под любимые хиты 90-х. Ищи «Руки вверх, бар» в своем городе. Подробности на сайте rvbar.ru. 18+.
15: Телефон рекламной службы «Хит FM 8-499-579-7799.
16: Хит FM.

0: Адамов, если закружиться в танце в среду, то только с тобой.
1: Ну, это прекрасно. Это же хорошо, понимаешь? С утра пораньше кружиться вот под эту песню. Ду-ду-ду-ду-ду-ду. Вот это же класс.
0: Это да, я согласна. Ты умеешь танцевать такие
1: я
0: танцы?
1: Я умею, да, конечно.
0: Или умеешь только дирижировать?
1: Нет, я умею действительно танцевать.
0: Вот прям вот эти
1: прям
0: танцы?
1: Прям такие танцы, да.
0: Ничего себе!
1: Я на секундочку так-то уже, мы танцы? Много раз... Вообще-то, в прошлом занимался танцами.
0: Хип-хоп, если не
1: ошибаюсь. Ну, брейк-данс, да-да. Но какая разница, пластика-то осталась.
0: Кстати, я тоже занималась брейк-дансом. Ты знаешь, что...
1: Мы видели в прошлом упражнении с резинками вот эти твои брейк-дансы.
0: Я помню, мне так хотелось заниматься брейк-дансом и захотелось обучиться какому-то необычному элементу. Но все мне никак не получалось, что однажды во сне мне приснилось, как это делать. На следующее утро я просыпаюсь, делаю, и все просто в шоке.
1: А у тебя были брекеты?
0: Нет.
1: Ну тогда это не брекет-данс.
0: А, это не брекет-данс?
1: Нет, это просто был данс.
0: Это просто брейк.
1: Но с другой стороны, знаешь, я тебе скажу честно, в то время, когда я занимался этим всем делом, и музыка была немножко иная. Там было и музыки больше было именно кочевой.
0: Фристайла.
1: Ну не, это потом уже пошло. Было больше танцевальной музыки такой, знаешь, под которую хотелось танцевать. Вот этот трек, который сейчас играл, под него хочется танцевать красиво.
0: Но медленные танцы.
1: Ну почему нет? Медленные танцы тоже.
0: Показывать какие-нибудь па.
1: Я лежу, ты берешь мою ногу, крутишь вокруг. Чем не танец? Вот
0: а широкие штаны были? Вот это у меня точно было.
1: Конечно, были, естественно. Как это я без штанов мог?
0: Ладно, все, вспомнили, ностальгия. Сейчас у нас здесь игра IQ Battle. Здесь все по-другому, про
1: да,
0: другое.
1: Нам для начала нужны два слушателя. Поэтому прямо сейчас звоните к нам в студию. Звездочка 107.4. Звездочка 107.4. Это наш номер, короткий. Еще раз напомню цифры. Звездочка 107.4. Прямо сейчас звоните к нам в студию. Будем играть в IQ Battle. Играем с первым и со вторым дозвонившимися.

0: Лишь на радио Хит FM.
1: Прямо сейчас будем играть в IQ Battle. У нас на связи Виктория, город Ставрополь. Вика, привет.
0: Приветики.
2: Привет, привет.
1: Викуль, скажи, пожалуйста, вот ты можешь дома лампочку сама вкрутить, заменить, там, не знаю, поменять? Это прекрасно, но мы вообще не понимаем, что ты говоришь. Ты на каком-то тарабарском языке разговариваешь сейчас. Ой, еще хуже
0: стало. Еще хуже.
1: Давай, ты...
0: Я не знаю, Вик, надо тебе срочно наладить связь.
1: А представляешь, если это она быстро разговаривает так просто? Давай, Вик, поправь свою связь, а мы пока пообщаемся с Анатолием из Краснодара. Толик, привет.
0: Привет.
3: Приветствую, приветствую, всем привет.
1: Привет, Толик, скажи, у тебя есть дети?
3: Конечно, трое.
1: Трое, вот, кстати, скажи мне, знаешь, что больше всего интересно? Вот, когда происходят детские праздники, ты когда вот появляешься, самое классное на них что для взрослого?
3: Чтобы дети были счастливые.
1: Не, это понятно, я понимаю, жара, улыбки детей, ангелочков, это мы знаем. Я имею в виду, вот ты взрослый, я вот пришел взрослый человек, вот я, у меня дети там бегают. Для меня радость, помимо этого, какая еще? Там вкусно поесть, запеканочку.
3: Чтобы можно было хорошо поесть.
1: Ну, конечно.
0: Спокойно отдохнуть, потому что детьми обычно занимаются аниматоры.
1: Ну, правильно. А ты это тоже
0: ты
1: хорошо. А я просто смотрю, чтобы аниматор правильно занимался с детьми. Вот и все.
0: Конечно, аниматор — это еще женщина.
1: Я буду заниматься с аниматором тем, как надо заниматься с детьми.
0: Итак, дорогие участники, правила игры. Каждому из вас по очереди мы зададим вопрос. Ваша задача за 30 секунд придумать и озвучить максимальное количество версий ответа.
1: Я даже думаю, не думаю об этом.
0: Я думаю, что как мужчина, Адамов, ты должен помочь Виктории наладить связь.
1: Вик. Ну, это любимый Ставрополь.
2: Алло.
1: Вот, видишь? Когда, понимаешь, когда женщина понимает, что на горизонте мужчина, она сразу и связь наладит, понимаешь? А то начала ты, напала на нее, она, естественно, трещотку эту включила, говорит, пусть только выключит меня.
0: Чтобы не ревновала.
1: Конечно. Так, Викуль, значит, смотри, вопрос такой, где работают лампы? Поехали.
2: В операционной, в офисе, в цирке, в концертном зале, в школе, в машине, в телевизоре. На спортивном матче у бандитов, у следователя, у Сосного, авандоскопа, у маникюрщицы в роддоме, у паяльщика, паяльная лампа,
1: Так, давай. Ну ладно. Боже мой, там тоже лампы.
0: Да.
1: 19 ответов.
0: Лампы везде.
1: Ну хорошо, шахтеры, ты сказал, 20 пусть будет.
0: Так начинается. Я еще про солярий говорила. Вик проигнорировала.
1: Это она проигнорировала. Я не проигнорировал. Я засчитал, конечно.
0: Хорошо.
1: У Вики был просто кураж.
0: Мы надеемся, что вы своей командой также будете помогать нам. Анатолий, ты готов?
3: Да, готов, но я чувствую, ага.
0: Может быть,
1: он как джентльмен сейчас такой, отдаю победу.
0: Нет, подожди, давай поиграем, я все-таки надеюсь на это.
1: Давай, ладно.
0: Представь, Анатолий, ты на детском празднике, что ты видишь перед собой, поехали.
3: Так, вижу пиццы, роллы, шарики, тортики, пирожные.
0: Аниматора.
3: Мячики, подарки, аниматоров.
1: Детей.
3: Детскую площадку, куклы, батуты,
1: стульчики,
3: караоке, подарки, сувениры, я не знаю, поздравительные вывески,
1: воспитательницу,
3: сладкую вату, счастливых родителей, счастливых детей.
0: Драку.
1: Что? Драку?
0: Нет, ну знаешь, за сладкую вату все время драка в очереди.
1: 19 ответов, поэтому давайте сделаем боевую ничью. Все-таки это считается боевая ничья. И Анатолий, и Виктория получают от нас настольную суперхитовую игру «Спойлер. Все звезды». Ребята, на юге России соберите друзей, поиграйте в эту игру, вспомните нас и проведите хорошо время.

0: Реклама.
1: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте маршмеллоу для барбекю Ашан Красная Птица 200 грамм всего за 149,99 до 8 июля. Ашан. Все выгодное тут.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
4: А поехали всей семьей.
5: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Сезонная распродажа в магазинах Рандеву. Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от Tendance, Maison David и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
7: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
9: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
10: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
11: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
12: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
13: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
14: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
15: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
16: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях проведения.

0: Хит-ФМ. 7.46 в Москве. Всем приветики.
1: Итак, информация для тех, кто любит вкусно подзаработать. Значит, смотрите, москвичи начали сдавать себя в аренду на шашлыки. Не в плане того, что типа вот моя рука, жарь, нет.
0: Она мне надоела.
1: Да, больше не нужна. Толку от нее никакого. Вот. Нет, не в этом смысле. За 3000 рублей можно заказать себе компанию для пикника. Человек поможет пожарить мясо, поддержит разговор, скажет тост и сыграет на гитаре. Армян вызывают. То есть меня.
0: Шашлыщик.
1: Я армянин как раз. Вот меня можно. Арендуйте все. Арендуйте меня полностью.
0: На гитаре ты умеешь играть?
1: Я на гитаре. Ты посмотри на мои морщины на лице. Это же гитара. Просто можно играть на этом. Вот. В общем, за последний год спрос на такие услуги вырос почти в 4 раза, особенно в Москве. Слушайте, я, знаете, единственное...
0: А я верю.
1: Единственное, для чего бы я за эти деньги арендовал человека, это который придет утром на беседку, займет и до вечера будет ее держать и от всех остальных, чтобы я мог прийти и пожарить шашлык. Вот единственное, для чего.
0: Ну, что я хочу тебе сказать, не все умеют жарить шашлыки. Вот правда, сколько мужчин жарили мне шашлыков, но единицы справлялись
1: вот
0: с этой задачей.
1: Мне 42 года, и вот только недавно вот впервые случилась ситуация, когда я был в компании, где девушки были, ребята, и никто не умел вообще с мясом обращаться. Я сам лично вот так, чтобы прям порезать, замариновать, нашампурить и там тю-тю-тю, я никогда не делал. Вот. И тут я, значит, такой, да легко, на изи, сейчас все сделаю. Вот.
0: У меня это в крови.
1: С акцентом так и сказал. Вот. И сделал. Получилось потрясающе вкусно. Так что, ребята, 3000 рублей.
0: Вот давай вот сейчас
1: приеду
0: признаемся
1: на вашу беседку.
0: На всю страну, что у нас с тобой был на двоих мастер-класс. Мы учились готовить стейки.
1: Нет, это вот не шашлык. Это немножко другое.
0: Все равно мясо.
1: Нет, ну,
0: но близко.
1: Вот поэтому,
0: ну, жарили,
1: поэтому ты и не жаришь шашлык. Потому что у тебя что стейк, что шашлык одно и то же, понимаешь?
0: Нет, ну видишь,
1: хорошо.
0: Ты уже прокачанный.
1: Вот, ну понимаешь, просто есть же люди, которые, знаешь, вот стейк ты жаришь, там вот это средняя прожарочка туда. Все. Шашлык не бывает средней прожарки. Средней прожарки шашлык, это у тебя руки не оттуда растут. Вот и все. Это так называется.
0: Не бывает, на самом деле. Многие вот полутаки
1: сырые шашлычки. Это просто заведение плохое. Просто где ты ела шашлык?

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» и бренд «Капитан вкусов». Позаботиться о близких просто. Суп из горбуши, бутерброд со шпротами или тунцом – лучший способ согреть сердца в мороз. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.

0: 8 часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов и Терешкова. Это утреннее шоу «Будите Алиш» на радио Хит ФМ.
1: Здравствуйте, друзья. Напоминаю, сегодня у нас 8 июля. Сегодня у нас среда. Среда пришла, неделя прошла. Вот тебе уже есть чем гордиться за эти три дня? Что-нибудь такое полезное, суперхорошее уже успел сделать?
0: Ну, конечно, я выспался, слава богу.
1: О, я тоже.
0: Я выспался, вот это прекрасно.
1: Вообще, хороший сон – это залог чудесного настроения и прекрасного внешнего вида.
0: Что еще я сделал? Прошел уровень тяжелый в приставке, там в игре в одной. Тоже важно для меня.
1: А ты не скажешь, какая игра?
0: «Жизнь после» называется. Вот, пожалуйста, играю сейчас. У нее про байкеров.
1: Ничего себе.
0: Да.
1: Важно, да, для тебя было?
0: Очень. Понимаешь, а это баланс. Где-то выспался, где-то прошел. Это не может быть вместе.
1: Понятно, поэтому ты и выспался. Ты наконец это завершил, все.
0: Да, я со спокойной душой сегодня вчера лег спать рано. Вообще, отлично.
1: Я тебя поздравляю. Это замечательно, когда есть уже чем гордиться за три дня в начале недели. Что у нас в этом часе?
0: Алярма у нас в этом часе. Тут на тему бывших новость пришла.
1: Это мы любим, горяченькое.
0: Не, поверьте, девочки, вы такое не любите.
1: Похоже, какое-то будет разоблачение. Сегодня же день всемирных разоблачений.
0: Кстати, это связано с этим.
1: Угу.
0: Дальше расскажу историю про шахтера, который достойно стать сценарием для продолжения фильма «Мальчишник в Вегасе».
1: Ага.
0: Это сумасшедшая
1: история. Весельчак какой-то?
0: Да.
1: Ага.
0: Ну и, конечно, пробка селфи Хит ФМ. Среда – это означает время переклички, фотопереклички. Отправляйте свои снимки, как вы едете на работу. Сделайте селфи, отправьте мессенджер Макс в личку нам. И мы в течение часа соберем из этого фотогалерею.

0: будет осуждать за селфи.
1: Да.
0: Вне зависимости, какое вы сделали, где сделали. Не, правда, важно, где. Надо обязательно в пробке и в машине.
1: Ну, в машине, да, в пробке. Свои селфи отправляйте нам в личку в мессенджер Макс 8-925-007-1074.
0: Ждем. Адам Терешкова по-прежнему вместе с вами. Всем доброе, бодрое утро.

0: радио Хит ФМ.
1: 8:08 в Москве. Всем доброе и бодрое утро.
2: Тут какое-то крайне странное исследование провели заморские амурные эксперты. Uh-huh. Вот. Они 5 месяцев интервьюировали мужчин из разных стран и пришли вот к какому выводу. Девочки, возьмите себя в руки сейчас. Большинство мужчин всю жизнь любят бывшую.
1: Ай!
2: Прям как будто, да, мизинцем о кровать ударился сейчас, да?
1: Зачем ты это сказал?
2: Я даже тебе больше скажу. Я уверен, что половина мужчин такие: ай! Как?
1: Нам еще полэфира вместе быть.
2: Вот.
1: И вот. Что дальше?
2: Парни идеализируют прошлые отношения и не могут отпустить их годами, как выяснилось. Девушки же, напротив, тоскуют не по бывшим, а по потраченному на них времени. Я здесь хочу понять, а в какой момент вы точно не перепутали в бюллетенях мужчины и женщины? Потому что обычно мужчины тоскуют, потому

0: что потратили много времени на девушку.
1: На самом деле, мужчина вообще где-то в глубине души не очень сильно любит перемены и что-то менять в своей жизни. Если уж они выбрали женщину и ее действительно полюбили, то они отдают это всю себя, всего себя, но, к сожалению, по-разному.
0: Всю себя отдают,
1: да,
0: они.
1: Бывает все по-разному, и расходятся такие пары. Но да, я думаю, что в этом какая-то доля правды есть, что какое-то чувство, оно все равно особенное.
0: Нет, я могу сказать
1: особенное.
0: Так, все равно, когда у тебя появляется новая девушка, все равно так или иначе ты подстраиваешь ее под то вот этот трафаретик пазла, который выпал, и ты пытаешься туда воткнуть, так подходит, не подходит, потом там что-то как-то
1: строится.
0: Любовь
1: же годами строится, понимаешь, и многие бывшие это те самые, с которыми мы там 10, 5, 15 лет, с которыми есть дети, и вот ну как забыть такую бывшую?
0: Ну,
1: конечно.
0: Нет, таки не надо ссориться. Не надо делать бывшей ту, которая стала 15 лет с тобой прожила.
1: Ну, не знаю, всех разное бывает.
0: Ну, в общем, я к тому, что я вот могу про себя сказать. Это неправильное исследование. Угу. Вот. Но и некоторых,
1: у тебя
0: знаю...
1: просто их столько было, я понимаю.
0: Что началось сейчас? Сколько у меня? В смысле столько?
1: Ну, каждую любить.
0: Я люблю всех одинаково сильно.
1: Бывших, настоящих и будущих.
0: Бывших, нынешних, настоящих. Будущую бывшую люблю даже.
1: Ой, вообще шикарно.
2: Реклама. Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на устройствах самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и выделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
3: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
6: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим Комфорт или Максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
7: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес Спасибо и получайте кэшбэк до 10%. Обмен Оценивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
8: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
10: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
11: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
12: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: 8.16 в Москве. Это утреннее шоу «Будете Алиш» на радио Хит ФМ.
1: Бонжур, месье, филя и мадамов здесь.
0: Лямур тужур.
1: Лямур тужур сейчас будет. Сегодня обсудим бытовые привычки, которые сближают в отношениях. Вот так. Во-первых, создавайте историю. То есть относитесь, там, не знаю, к дому, ритуалам и отношениям серьезно. То есть придумали какой-то ритуал. Вот, допустим, последняя пятница месяца у нас сосисочный день. И мы должны наварить разных сосисок, купить и приготовить их, и вот будем ужинать ими.
0: Там разгрузочный день, когда вы пиццу едите.
1: Это другое. Да, вот. То есть, ну
0: тоже ритуал.
1: Пиццу с попкорном?
0: Да.
1: Да ты можешь это в любой день съесть. Ну, хотя тоже, да, наверное, может быть, относительно тоже правильно.
0: Раз в неделю. Там. День вредной еды. Да, все.
1: А это вредная еда?
0: Ну, не супер полезная.
1: Все, что вкусно в сердечко, не в попу идет. Так что
0: хорошо,
1: нормально.
0: Хорошо,
1: не
0: интересно.
1: Влясь, не
0: ты
1: вляжь.
0: Сейчас как врач сказал.
1: Да. Завтракайте вне дома. Это очень крутая, кстати, затея. Часто, знаешь, мы сначала, когда начинаем строить отношения, такие, пойдем позавтракаем там, да, красивое место. А потом, когда отношения уже притираются, что-то как-то уже и выходить никуда не хочется. Все дома сидят,
0: едят. Да, из кровати не хочется вылезать.
1: Да. Вот, но это тоже признак хороших отношений.
0: Это
1: вот.
0: Да.
1: Так вот, выбирайтесь куда-то позавтракать. Выбирайте красивое место. И отправляйтесь, не стесняйтесь. Uh-huh. Дальше. Делайте ситуации, где исполняются желания. То есть проявляйте активность в этом плане и интерес к желаниям друг друга. То есть если он хочет приставку, возьми и подари ему это. Если она хочет, там, не знаю, смартфон последний, возьми и подари. Но ни в коем случае не надо это делать на праздник. Это надо сделать в повседневной жизни, а на праздник можно что-то попроще подарить.
0: Главное, чтобы от подарка не отказался.
1: Ну, кто же откажется-то?
0: Бывает.
1: Вот. Дальше. Не забывайте о спонтанности. Я что имею в виду? Вот, предположим, ваша герцогиня готовит вам ужин. Вот вы подошли, и у вас в колонке заиграла какая-то красивая песня. Взял и станцевал с ней танец. Просто так вот. Uh-huh. Или, например, вы едете на машине где-то в пробке. Почему нет? Припарковались и на обочине тоже станцевали.
0: Ну-ну. Можно?
1: Но в лучшем случае танцевали.
0: Когда мужчины танцевали? Ну, вот давайте не смешите меня.
1: Ну, а когда женщины танцевали не на камеру? Давай вот так вот. Не смешите меня.
0: Я часто танцую.
1: Вот. В общем, запомните эти пункты. Они, в принципе, такие достаточно простые, обыденные, но, как говорят эксперты по отношениям, это все работает, это все спасает отношения.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, сейчас на термометрах плюс 17, пасмурно. Днем в Москве синоптики обещают где-то плюс 21. Будет дождь до вечера. Вечером будет комфортно и где-то плюс 18.
2: Реклама. Когда вы в последний раз завтракали, не заглядывая в телефон? Старт продаж жилого квартала Secret Garden. Дом, где спешат только жить.
3: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат «Эггер» 32 класс, 8 мм. Всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
6: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
5: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
7: Москву накрыла волна эксклюзивных новинок с Юдзу на Озон Фреш. Попробуйте фрукт на вкус в модных десертах, лимонаде с блестками, глазированном сырке и даже паштете.
8: О, интернет-решение 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина, 127-3924-4741-16+.
9: 10 дней ДВК-фест. Тату, Айсбергер, Дима Масленников и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. Не пропусти 18 и 19 июля в ВДНХ. Билеты на vkfest.ru.
10: ООО «Шоу Гоу-Гоу», город Санкт-Петербург, ОГРН 116-784-73-92-30.
11: Раз в год даже царь зверей говорит.
12: Так Донстрой укращает цены в черную пятницу. Только до 15 июля скидка до 15% в кварталах Остров, Символ, Событие и в клубном доме Река. Подробности на сайте donstroy.com. Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы Хит FM 8-499-579-7799. Хит FM.

0: Пробка. Селфи. Хит FM.
1: 8:26 в Москве. Это пробка селфи Хит FM. Наша перекличка, фотоперекличка, которая каждую среду в эфире радио Хит FM в утреннем шоу «Будите Айлиш» происходит.
2: Внимание, автолюбители! Да-да, именно вы сейчас, если находитесь в пробках, давайте там ерундой не занимайтесь, не смотрите по сторонам, а лучше сделайте красивое фото себя.
1: Совершенно верно. Мы по традиции ждем от вас селфи, как вы едете куда-то. Может быть, везете ребенка куда-то, может быть, наоборот.
2: Показывайте
1: может
2: нам.
1: Может быть, просто такой странный человек, который с утра пораньше по пробкам любит кататься. Ну, почему нет? В общем, сделайте селфи в машине и пришлите нам фотографию в личку в мессенджер Макс 8-925-007-1074. Мы соберем сейчас за несколько минут большую фотогалерею из ваших себяшек.
2: Вот,
1: сделаем в Максе в группе эту галерею.
2: А один
1: из вас еще и получит подарок. Это шикарные автомобильные рамки для номеров, где написано «Я». Слушаю Хит FM.
2: Покажите себя, покажите свои автомобили.
1: Да, нигде вы такие рамки не купите. И поверьте, это Unity уже по всей России разрастается. Поэтому ждем ваши фотографии. Напомню еще цифры. 8-925-007-1074. Ждем ваши селфи в личку.

0: Хит FM.
1: 8:32 в Москве. Чем мы занимаемся обычно в это время? В среду мы фотографируем сами себя. У нас такая есть активность, пробка селфи. Хит FM.
2: От вас требуется просто сделать селфи, пока вы едете на работу, и вы такие красивые. Мы из вас, ваших селфи собираем фотогалерею и выбираем победителя одного. Так, давай посмотрим, что нам накидали. Вот Светлана, пожалуйста. Вот, кстати, вопросики. Светлана, погоны. У меня очень много вопросов. Чем вы занимаетесь?
1: Почему? Да, я даже не обратила... А вот сейчас вижу.
2: И почему погон только на левом плече? Куда на правом?
1: Какая красивая Светлана у нас. Да. Вот Петя игривый.
2: Петя просто веселый. Да. Так, Кирилл, господи ты боже. Кирилл, вы Терешкову напугали в хорошем смысле слова.
1: Какой-то спортсмен, Кирилл.
2: А есть ощущение, что он, знаешь... Вот
1: он в зал едет.
2: Я смотрю на лицо Кирилла, и ощущение это такое, знаешь, смесь Лионеля Месси и солиста группы, этот, как его, Братья Гримм.
1: Есть немножко. Юлия собачка едет хорошо.
2: Это прекрасно.
1: Спит, играет со собакой.
2: Собака в шоке. Говорит, кто на дорогу смотреть будет?
1: Ты вот прочитал сообщение? Едем со служивцем на работу.
2: Еще, значит, тоже... А, подождите секундочку. Я вижу тут тоже погоны.
1: А, да?
2: Да, ого. Это тоже... Так, что происходит?
1: Леонид так. Вот какой-то очень довольный.
2: Леонид просто едет. А вот, пожалуйста, дальше Костя вообще недовольный.
1: Это такое ощущение, что Костя еще очень много километров предстоит преодолеть, и он суперсерьезный.
2: А Андрей прям вот у него на лице вот вся любовь к работе. Вот он прям... Вот, знаешь, понедельник, вы вот если взбить в гугле понедельник, будет лицо вот Андрея.
1: Ну, сегодня среда. Алексей.
2: Алексей с герцогиней.
1: Замечательная девушка. Такие летние.
2: Так, ну, мы обещали, что выберем победителя. И победителем становится у нас девочка Лиля. Она на фотографии с кучей игрушек. Такая веселая, яркая. Вот, и мы связались с ее мамой. Привет.
1: Привет.
3: Здравствуйте.
2: Ира зовут. Ира из Балашихи.
3: Меня Ира зовут.
2: Балашихи, да, Ира. Вот, Ирочка, ну, рассказывай, куда вы едете?
3: Мы едем с мужем и с младшей дочерью, едем в больницу в Красногорск, стоим в пробке, как очередная, потому что здесь в Балашихе всегда пробка.
2: То есть вы еще даже, я понимаю, о чем ты говоришь, вы даже еще полпути, четверть пути не проехали.
3: Нет, не проехали.
1: Судя по настроению, все хорошо.
2: Вы просто едете на обследование или что-то?
3: Да.
2: Ну, слава богу, так, самое главное. А почему? Подожди, а можно один вопрос такой?
3: Вопрос такой. У нас ортоведем к ортопеду, потому что нужно правильно обувь подобрать, для того, чтобы ножки развивались правильно.
2: Шикарно. Это классно.
3: Здравствуйте.
2: Там, значит, там вот... Ой, привет, Лилечка.
1: Привет.
2: Там, значит, смотри, Лилечка, там вот туда, куда ты едешь, там в окрестностях на набережных бегает тетя с короткой стрижкой. Вот. Можешь попробовать с ней побегать, она тебя всему научит. И плохому, и хорошему. Она сейчас в эфире,
1: да,
2: к сожалению. Мы поздравляем вас, Лили, и благодаря твоей харизме мы вручаем вам рамки для автомобильных номеров Хит FM. Большие молодцы! Вы победители. Пробка, селфи, Хит FM. Ребят, спасибо огромное всем.
0: На радио Хит FM.
4: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен.

0: Реклама.
1: Синоптики летом обещают до 30. АТБанк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении ТБанка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО ТБанк 0+.
2: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
3: Только третий. А вот и еще привезли из самоката.
4: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
5: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
7: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк — лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» — 16+.

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на авито.ру. 12+.
4: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
5: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
6: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
7: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонуса за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
8: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Будите Айлиш на радио Хит ФМ.
1: 8.44 в Москве. Всем доброе, бодрое утро.
2: Слушайте, если нас смотрят киношники, ребят, я вам сейчас прочитаю новость, историю про человека, и про это надо снимать комедию. Это может быть новая часть «Мальчишника в Вегасе» или «Впритык» фильма, не знаю. Кузбасский шахтер улетел в отпуск в твой любимый Таиланд. Угу. И не хочет возвращаться.
1: Ай-яй-яй.
2: В конце июня, значит, 48 лет шахтеру, Женя зовут, полетел на отдых в Паттайю. Там он должен был провести всего 5 дней и улететь домой, но на обратный рейс он не сел.
1: Ага.
2: После того, как туроператоры родные начали его разыскивать, Евгений ответил на звонок и сообщил, что «Мой дом Таиланд!»
1: Савадика!
2: Дальше, слушай, внимательно слушай. «Мой дом Таиланд!» — заявил он. На следующий день Женя вновь вышел на связь и попросил срочно купить мне билет в Россию.
1: Что произошло?
2: По словам туроператора, мужчина рассказал, что забаррикадировался в гостиничном номере, опасаясь тайской полиции, и настаивал на прямом рейсе, внимание, бизнес-класса. Вот.
1: Прямо оттуда.
2: Да. Узнав стоимость билета, это примерно 173 тысячи рублей, он начал возмущаться и отказался возвращаться домой. Вот.
1: Это очень странно.
2: Операция по эвакуации Евгения из стаи не прекращается и постоянно сталкивается с проблемами. Значит, почему его не могут вывести
1: что
2: оттуда?
1: Что он нам натворил? Да,
2: рассказывает. То его задержат полиция из-за неоплаченного счета. Он причем так мелко хулиганит.
1: Ага.
2: Неоплаченного счета в ресторане. То его обокрали коварные женщины, похитив деньги. Документы лично.
1: Ой-ой-ой.
2: Последний раз Евгений выходил на связь 2 июля. Вот, родные перевели деньги двум прохожим, которые помогли ему оплатить как раз эти две ночи в гостинице. И на следующий день Женя должен был уже обратиться в консульский отдел России, оформить документы и вернуться на родину. Нормально, по-человечески все. Однако туда он не пришел. Женя, остановись, я хочу сказать.
1: Это закутил человек,
2: понимаешь? Да я не думаю, понимаешь, в том-то и дело, что нет. Мне кажется, это, понимаешь, этот человек полюбил лето. Я так
1: считаю. Есть ощущение, что этот Женя не просто Женя, а какой-нибудь, может быть, голливудский актер или российский. И, потому что так странно, что его так хотят вернуть домой.
2: Не, ну подождите, это шахтер. Вообще-то нужная профессия, извините меня.
1: Ты думаешь, из-за этого?
2: Я бы только из-за этого возвращал. Но, понимаешь...
1: Я ищу шахты в Таиланде.
2: Но я понимаю его с точки зрения того, что я помню, когда я там купил креветки на этом рыбном рынке, и мне их приготовили, я остаюсь здесь. Эти креветки — это великое что-то было. Вот,
1: ты
2: поэтому...
1: говорил, я остаюсь здесь до того, как оплачивал.
2: Нет, я же сначала оплатил, мне там приготовили все. Вот, понимаешь? Но потом, ровно через 2 минуты, я купил влажные салфетки, если перевести на деньги русские, за 800 рублей. Я такой, я хочу домой!

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» и бренд «Капитан вкусов». Позаботиться о близких просто. Суп из горбуши, бутерброд со шпротами или тунцом – лучший способ согреть сердца в мороз. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке. Хит FM.

0: 9 часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Это утреннее шоу «Будить Алиш» на радио Хит ФМ. Здесь Адамов и Терешкова. И вот он, час X.
1: Час, когда мы с вами болтаем на всякие разные темы. И сегодня у нас очень классная она. Расскажите историю о том, как вы не послушали свой внутренний голос и потом пожалели об этом.
0: О, сейчас будет очень много. Давайте сразу, предвкушая эти варианты, отвечу за себя, за всех сразу. Это касаемо доллара, да, когда мы там все, у меня были доллары, надо было продавать, когда он был 120, а я его такой, подожду, внутренний голос говорит, продавай, Адамов, продавай. Я такой, нет, подожду. В итоге продавал за 70. Поэтому давайте тему долларов трогать уже не будем.
1: У меня иногда внутренний голос подсказывает, куда мне стоит идти, а куда не стоит. Ну, например, где я получу какие-то отрицательные эмоции. Я не знаю, откуда там внутри все знает, но вот так действительно потом и происходит. Знаешь, я такая, нет, я пойду. Внутренний голос, не надо тебе, не стоит, ты расстроишься. Нет, я пойду, я пообещала, я согласилась. Иду, получаю ерунду. А было так, что, например, куда-то мне не хотелось идти. Я была там одна, у меня не было никого из знакомых, я понимала. Мало, что я там буду...
0: А внутренний голос говорил, иди.
1: Иди срочно, да. Тебе туда надо.
0: И ты, и знаешь... потом жалела.
1: Не жалела, как раз самое удивительное то, что я туда приходила. И потом встречи, которые были там, знакомства, само место дало мне какие-то другие грани.
0: Ну, то есть не пожалела.
1: Не пожалела вообще. Вот так вот.
0: Ну вот, пожалуйста. Вот давайте такие истории мы хотим сегодня слышать от вас, от слушателей радио Хит ФМ. Итак, расскажите историю о том, как вы не послушали свой внутренний голос и потом пожалели об этом.
1: У нас, кстати, за самую интересную историю предусмотрен здесь подарок.
0: Так что присылайте свои сообщения в личку в мессенджер Макс 8-925-007-1074 или в группе Хит ФМ в Максе, туда тоже можно написать.

0: радио Хит FM.
1: 9:08 в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем достаточно интересную, серьезную даже, как мне кажется, историю. Вы рассказываете, как вы однажды не послушали свой внутренний голос и потом пожалели об этом.
2: Елена написала: мне голос подсказывал не переезжать в другой город. А я не послушал, поехал к своему парню. Там вышла замуж, развелись через год, зато поступил учиться в университет в этом городе и успешно его окончил.
1: Так вот, вам внутренний голос говорил: не переезжай, вы все равно переехали, значит, надо правильно, что не послушали. Вот, а, пожалуйста, такой от реагента сообщение: купи биткоин.
2: О, тут то же самое Илья написал.
1: Виктория пишет: влюбилась в платье и не купила. Потом пожалела, уже не было. Ой, сколько раз я так обжигал. Вы себе не представляете, мой внутренний голос говорит: бери, тебе же нравится, возьми.
2: Да, дорого, нет.
1: А жаба внутренняя, вот симпозиум жаб такой, типа, что-то он оборзел совсем, не надо. Вот, и все. И ты не... А потом ты идешь и такой: да почему? Приезжаешь, думаю, нет, поеду. А уже нет, все, а уже все. Другой
2: Дима
1: человек
2: написал: не послушал внутренний голос, поехал по МКАД и встал в пробку, а он кричал: давай через центр. Теперь всегда слушаю. И ваш случай, Диана, и ваш Артем тоже 100% так же было. В общем, кому дано, надо делать выводы.
1: Угу. Ну, ты просто вот Валерия сообщение, я не знаю к чему. Однажды в Мексике, как я встретил вашу маму. Просто программу передач человек почитал на телеканале каком-то развлекательном, увидел сериал и ток-шоу.
2: Внутренний голос подсказывает посмотреть.
1: Ну, наверное, да. И, кстати, по поводу последнего, как я встретил вашу маму, очень даже рекомендую. Поверь, очень интересный, веселый сериал. 8-925-007-1074 это номер для ваших сообщений в мессенджере Макс в личке. Также можно написать в группе Hit FM. В мессенджере Макс есть группа, называется она Hit FM. Заходим и там тоже пишем, рассказываем истории о том, как вы не послушали свой внутренний голос и потом пожалели об этом.
0: Реклама.
3: Лето — это не дата в календаре.

0: Лада-Ре. Это когда едешь куда хочется вместе с Лада. У Лада летняя смена цен. Покупайте Лада Гранта с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
2: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте форель слабосоленую Ашан «Красная птица» 200 грамм всего за 379,99 до 8 июля. Ашан. Все выгодное тут.
3: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна. И заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, чай Greenfield в ассортименте 289 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке.

0: Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
1: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд «G-Land» создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером. Стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. «G-Land» – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
2: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

0: радио Хит ФМ.
1: 9:15 в Москве. Вот что мы обсуждаем с вами в этом часе. Вы рассказываете нам истории, как вы однажды не послушали свой внутренний голос, потом пожалели.
2: Вот Екатерина пишет: ночью мой внутренний голос всегда говорит: не ешь! Ложись спать! Утром на весах жалею, что не послушалась.
1: Ой, как понимаю. Костя написала: мой внутренний голос всегда мне говорит: не ругайся с начальником. Нет. Даже если ты прав. Я ругаюсь. В итоге что? В итоге у меня проблема.
2: Меняю работу.
1: Да, меня не любят.
2: Меняю работу. Прекрасно. Знаешь, у меня внутренний голос очень часто говорит, типа: Артем, вот эфир провел, ну иди, прогуляйся по природе. Я такой: нет, надо дела делать. Потом выясняется, что я всю красоту в центре уже не видел. Понимаешь, вот,
1: да?
2: Пожалуйста. Или, например,
1: и
2: знаешь,
1: солнце уже ушло.
2: Идешь вот так вот по лето, жара, ты идешь вот по набережной где-то, ну, бассейна какой-нибудь, такой: нырни. И я такой: да не, ну как, я взрослый человек, какой нырни?
1: Ну какой нырни?
2: И через две минуты кто-нибудь: плёх! И ты думаешь: ну он мог, а я нет, почему? И ты такой грустный уходишь, потому что не сделал это.
1: Или, знаешь, у меня так часто бывает, мы там, допустим, с подружками куда-нибудь на какие-нибудь активности поедем, супер приключения, даже где-то с адреналином. Все такие участвуют, все пробуют, даже если боятся, а я такая: ну я не хочу.

0: вот это, мочить голову, вот это вот воду в эту лезть. Не хочу вот это делать. Сейчас испачкаю там
1: зануда,
0: платье. Не делаю. Сижу, наблюдаю, как они все это делают. А потом в конце думаю, ну вот и почему не сделал это?
1: Ну, а
0: потом же не поедешь же специально.
1: Зато сухая.
0: Зато, да.
1: Вот, понимаешь, прическа на месте, макияж не в бассейне, все нормально. Вот, отлично. 8-925-007-1074 это номер для ваших сообщений в мессенджере Макс в личке, можно туда написать. Также есть группа в Максе Хит FM, туда тоже пишем, рассказываем свои истории о том, как однажды вы не послушали свой внутренний голос и пожалели об этом. Вот за самую классную историю у нас предусмотрен очень крутой подарок.

0: Погода на Хит FM.
1: Пасмурно сегодня будет в Москве, об этом сообщает Яндекс.Погода. Сейчас на термометрах плюс 17, местами даже пытается выглянуть солнышко. Днем обещают плюс 20, плюс 21, начнется легкий кратковременный дождь и продлится до самого вечера. Вечером плюс 19.
0: Реклама.
2: Раз в год даже царь зверей говорит...
3: Так Донстрой укращает цены в черную пятницу. Только до 15 июля скидка до 15% в кварталах Остров, Символ, Событие и в клубном доме Река. Подробности на сайте donstroy.com. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
5: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за один час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо.

0: сейчас на mobiscar.ru.
1: Мобискар, автостекло заменим быстро и легко.
2: Здоровье груди, ваше спокойствие. Консультация маммолога с диагностикой за один визит с выгодой 20% в ФНК-центре на Ореховом бульваре 28. Телефон 8 499 725 44 40. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Когда вы в последний раз гуляли не по вкладкам браузера, а по уютному саду у вашего дома? Старт продаж жилого квартала Secret Garden. Дом, где спешат только жить. 3 минуты до метро Калужская и Воронцовского парка.
4: Группа компаний «Картос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Лага». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
6: Караоке, звездные концерты и танцы ежедневно с 18.00 в легендарной сети «Руки вверх, бар». Зажигаем под любимые хиты 90-х. Ищи «Руки вверх, бар» в своем городе. Подробности на сайте rvbar.ru. 18+.
7: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.
8: «Хит-ФМ».

0: 9 часов 26 минут в Москве. Всем доброе утро. Сегодня мы изучаем ваши истории о том, как вы не послушали свой внутренний голос и потом пожалели об этом. За самую крутую историю у нас предусмотрен подарок.
1: Вот от Оли пришло. Мой внутренний голос как будто подсказывал мне при первом знакомстве держаться подальше от кого-нибудь. Не подпускать человека близко, тем более не поддерживать дружбу. Такое чувство бывало по разным причинам. Вообще не что-то цепляет, вызывает дискомфорт, даже если вслух ничего плохого не

0: сказано. Иногда это внутренний голос, просто накопленный опыт, который быстро считывает тревожные сигналы. А иногда это тревога, которая преувеличивает опасность. И вуаля, оказывается, чуйка не подводит, однако на грабли наступала, конечно же, причем на одни три раза.
1: Интересно. Так, Светлана пишет: мой внутренний голос, когда что-то случается, всегда говорит: не рассказывай маме, но все равно расскажешь, и потом думаешь: да зачем? Вот. Однажды я не послушала свой внутренний голос и вышла замуж.
0: Угу. А что говорил? Не надо, не
1: что,
0: выходи.
1: Вы несчастливы, что ли, Елена? Ну, что это такое?
0: Дима вот в феврале хотел поехать на Пхукет, а его все время отправляют на Самуи. Не был ни там, ни там. И вот теперь надо принимать решение, чтобы не сожалеть. И никто не подскажет. Говорят, везде хорошо, себя послушай. Я не знаю, Дима, что вам в этом случае посоветовать, но если все-таки хочется изначально на Пхукет, вообще самый первый порыв, он всегда самый правильный.
1: Напоминаю, Евгений там где-то есть еще.
0: Шахтер? Вот,
1: да. Валерий пишет. Тоже внутренний голос ему, видимо,
0: да,
1: что-то говорит.
0: Дима, чревато там застрять сразу.
1: Валерий пишет: жена уехала к маме жить уже как месяц назад. Теперь жалею, что отпустил. Так а что ты не вернешь-то? Вы же не ругались, я так полагаю, наверное.
0: Мне кажется, что ругались.
1: Не, ну, если ругались, езжай туда. Внутренний голос, наверное, уже раз 10 сказал съезди.
0: Забери ее.
1: Да, да, да, да. А вообще, кстати, жен оставлять с мамами наедине не надо. Особенно, если у тебя еще с мамами, с их не сложились отношения, лучше съезди, забери. 8-925-007-1074 – это номер для ваших сообщений в мессенджере Макс, в личке. Можно туда написать. У нас еще в Максе есть группа Hit FM. Не забывайте про нее тоже. Заходите, пишите там в комментариях. Мы сегодня обсуждаем истории о том, как вы не послушали свой внутренний голос и пожалели об этом. За самую классную историю у нас предусмотрен подарок.

0: радио Хит FM.
1: 9:34 в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем ваши истории о том, как вы не послушали свой внутренний голос, а потом пожалели об этом.
2: Так, вот сообщение пришло. Оля написала: дала в долг племяннику 150 000. Договаривались, что вернет 170. Но внутренний голос начал шептать: это же твой родной человечек, как же ты можешь с родных проценты брать? Послушала его, сказала племяннику, чтобы вернул только 150. Теперь жалею, сейчас бы 20 000 пригодились.
1: Нормальный вы человек, конечно. Не осуждаю, но дело ваше. У меня, знаешь, какая была история? У меня была история тоже, когда внутренний голос мне прям не просто говорил, он мне в ухо кричал. И однажды, это было очень давно, свидание с девушкой было, мы первый раз виделись, и вот я вижу, так стою на машине, вижу сквозь окно, что она идет, и таким тяжелым шагом идет, поникшее, то есть злое лицо такое недоброе. Uh-huh. И мне внутренний голос прям кричит в ухо: Адамов, уезжай! От этой походки ничего хорошего не будет.
2: Вот. Что?
1: А другая половина мозга такая: подожди, ну мы же джентльмены, с тобой нельзя уезжать. В итоге эта девушка села, и это был ужас какой-то. Это максимально депрессивный человек был, и ничего, конечно же...
2: А ты сразу в машину.
1: Нет, ну она сама хотела поехать куда-то, проехаться. Вот. И мы по району проехались, и я отвез домой. Ну вот, поэтому внутренний голос иногда говорит правильные вещи.
2: И иногда надо прислушиваться.
1: Или, знаешь, часто бывает, вот даже сейчас, вот самое актуальное, я думаю, многие автолюбители меня поймут сейчас по всей России, эта история. Стоишь в очереди за бензином. Долго стоишь. И в какой-то момент тебе мозг, внутренний голос такой говорит: стой, дальше стой. Или там, например, уезжай, все, бензин сейчас закончится, уезжай, лучше на другую езжай заправку. Нет, ты стоишь, вот я недавно стоял, один закончился, 92-й, скорее, закончился, потом дизель закончился, я думаю, ну сейчас и 95-й закончится, же 100%, его же больше всего покупают. Уезжай, я стою, в итоге прямо перед моим носом он заканчивается, пришлось ехать на другую заправку.
2: У меня так часто бывает в магазинах на кассе, когда я вижу огромную очередь, а вторую очередь чуть-чуть поменьше, и такая думаю: да не буду я здесь стоять, вот пойду в ту, которая чуть-чуть поменьше. В итоге, я не знаю почему, но именно передо мной что-то

0: ломается, что-то зависает, пожалуйста. Вызывают других продавцов, и вот это все, и я смотрю на уходящую ту длинную очередь и понимаю, что
1: зачем? Или знаешь, вот на дороге едешь, когда по трассе загородной, видишь кафе какое-нибудь такое, есть хочешь очень, видишь кафе, такое, пойдем поедем, тебе внутренний голос говорит, человек, подумай, тут ни одной машины не стоит, вы на трассе, если нет фур, не надо тут есть. Кстати, и ты все равно идешь, и потом вы останавливаетесь под каждым кустом. Вот, в итоге. Бывает. 8-925-007-1074 это номер для ваших сообщений в мессенджере Макс в личке. Пишите туда. Можно еще в группу Hit FM написать. Там у нас тоже есть, собственно, тема. Мы ее открыли в комментариях. Пишите, рассказывайте историю о том, как вы не послушали внутренний голос и пожалели об этом.

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что?

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Лето — это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
5: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
6: Озон.

0: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
1: Geely CityRay. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely CityRay. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
2: Застрахуем машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
4: АО Альфа-банк 6+.
5: В мелкой пуповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
6: О, пани.
5: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
7: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Хит-ФМ. 9.45 в Москве. Классную тему мы сегодня обсуждали. Вы рассказывали нам историю о том, как ваш внутренний голос
1: что-то вам говорил, вы не послушали. И вот чем это закончилось. Вот мы обещали, что за самую классную историю у нас предусмотрен будет подарок. Но давай сначала одно сообщение прочитаю, которое ты прям очень хотела.
0: Очень мне понравилось. Пару лет назад муж, пишет Оля, теперь уже бывший, очень меня ревновал к едва знакомому парню, с которым я даже не общалась. Говорил, что чувствует от него опасность. Сейчас я замужем за тем самым парнем уже 2 года, а по дому бегает наш годовалый сын. Хорошая интуиция была у
1: мужа. А по дому бегает муж. Окей, вот мы обещали, что победителя выберем. Вот Кирилл написал сообщение, мы, конечно, это фурор. Я не знаю, Кирилл, правда это. Ну, я думаю, что правда, потому что сам в похожей ситуации был. Значит, из Воронежа история. История была давно. Познакомился в приложении для знакомств с девушкой. Много общались, решили встретиться. Было очевидно, что встреча приведет к отношениям. Слишком хорошо общались. Ага. Я радостный, решил по максимуму подготовиться к свиданию. У меня шикарная борода. Я решил ее подровнять. Внутренний голос говорит: не вздумай делать это сам. Ага. Как я его понимаю? Я не послушал. Как итог, все пошло не по плану, и бороду я сбрил. А те, кто носит большие бороды, знают, как выглядит человек с бородой и как без. Ну и в итоге...
0: Совершенно другой человек.
1: В итоге сбрил ее и пошел на свидание. И она возмутилась, что знакомилась с одним человеком, а пришел другой и, как итог, ушла. В итоге ни свидания, ни бороды. Слушайте, я вот тут на сторону девушки тоже встану, объясню почему. Потому что мужчина с бородой и мужчина без бороды – это 2 разных человека совершенно. Потому что там борода скрывает такие погрехи иногда.
0: Ну а как же вот это выражение «у тебя есть борода, я скажу тебе да»?
1: Это другое. Вот, но...
0: Нет, мне кажется, туда.
1: Суть в том, что если у вас уже хорошая борода, всегда слушайте внутренний голос и людей.
0: Не надо, да.
1: Идите в барбершоп. Если маленькая, ничего страшного, равняйте сами. А вот большую, барберы должны быть.
0: И вот как его зовут?
1: Кирилл. Я думаю, что Кириллу мы отдадим подарок, потому что все-таки надо парня как-то поддержать.
0: Ну, конечно.
1: Я был в похожей ситуации, знаю, о чем говорю. Кирилл, мы тебе с огромным удовольствием вручаем игру «Спойлер. Все звезды». Теперь у тебя будет настольная игра. Если сложится свидание, берешь с собой эту игру, девчонка сразу будет твоя.
0: Ты свою бороду называешь собакой. Собакой, я знаю.
1: Ну, кстати, да, на лице, собака на лице, надо сбрить, каждый раз говорю. Вот. Ну,
0: ладно, все,
1: ребят,
0: завершаем тему.
1: Спасибо большое, что провели эти 3 часа с нами. Здесь были Адамов и Терешкова, это утреннее шоу «Будить Алиш» на радио Хит ФМ. Совсем скоро здесь появится Наташа Стаханова. Внутренний голос говорит: быстрей, быстрей, мы его и послушаем. Вот, ее встречаем, вам говорим до свидания.
0: Всем хорошего денечка, любим, обнимаем. Пока!

0: Сахарой на радио Хит FM.
1: Привет, привет, родные. Ну что, какой статус на сегодня придумаем? У нас среда. А, ну, значит, все под контролем сегодня должно быть. Будем, как обычно, много играть. Нужно будет поймать везде хит кому-нибудь из вас. Обязательно он где-то так в моем сегменте проплывет. Ну, потому что там очень крутые подарки от радио Хит FM. Также будем играть в хитбокс, нырять в прошлое, тренировать ассоциативную память. Очень много всяких дел. Вот, ну, а прямо сейчас стартуем вместе с Måneskin и Tom Morello на радио Хит FM. Gossip.

0: Погода на Хит-ФМ.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Москве плюс 20. Южный ветер нежно дует со скоростью метр в секунду. Влажность 67%. Давление прям вот, ну, чуть-чуть понижено, 739 миллиметров. Возможен небольшой дождь местами, но попозже.
2: Реклама. Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер, 32 класс, 8.

0: гипермаркетах Домлента.
1: Нам сказали, глазки не лечатся. Надейтесь на чудо. Но чудес не бывает. Зато в Ясном Взоре есть современная офтальмохирургия. В Ясном Взоре уже 25 лет лечат сложные детские глазные болезни, проводят радиоволновую и лазерную хирургию. Твой малыш будет с Ясным Взором уже на следующий день.
2: Чтоб глаза смотрели дружно, в Ясный Взор ребенку нужно.
3: Имеется противопоказание, необходима консультация со специалистом.
4: Когда вы в последний раз чувствовали себя за городом,

0: Специализированный застройщик «Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Муж главный по ремонту.
2: Жена главная по ремонту.
1: Муж главный по ремонту.
2: Жена главная по ремонту.
3: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру.
4: Твой номер один, только он. Дима Билан.
5: Твой номер один.
4: 31 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Новое летнее стадионное шоу Димы Билана «Твой номер один». 31 июля. ВТБ-арена. Билеты на сайте kassir.ru. Организатор компания «Артлайф». 6+.
6: А я рыба, я рыба. Всей семьей я обыскаюсь в январе, в марте, в июле, в ноябре. Это Карибия.
7: Аквапарк Карибия. Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
8: Карибия.рф.
9: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.
4: HIT-FM. HIT-FM.

0: Всем привет, меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, куда отправиться за самыми яркими впечатлениями в Москве.
1: Номер 3.
0: Сегодня вечером в рамках Театрального бульвара в парке Горького на Пушкинской набережной покажут фрагменты мюзикла-хита «Вальс Бастон» по песням Александра Розенбаума. Действие разворачивается в Ростове-на-Дону начала 20 века. Студент-медик по случайности оказывается в криминальном мире, где вместе с риском и азартом

0: До 12 июля во Дворце тенниса в Лужниках и парке Ходынское поле проходит фестиваль тенниса. В программе открытые тренировки, мастер-классы, мини-турниры и интерактивные зоны, где можно будет выйти на корт даже без опыта. А еще пройдет шоу-матч со звездными спортсменами. Помимо взрослого турнира будет еще и детский. Вход свободный для лиц старше 6 лет.
1: Номер один.
0: Для тех, кто любит классическую музыку, рекомендуем посетить фестиваль «Лето музыка-музей», который проходит во дворе музея «Новый Иерусалим». В этом году программа посвящена юбилею Шостаковича. Здесь его музыку играют вместе с произведениями Прокофьева, Малера и Стравинского. Кстати, до концертов можно успеть пройтись по текущим выставкам музея. Фестиваль продлится до 12 июля для лиц старше 6 лет. С вами была Ирина Баутина. Проводите свободное время не скучно и

0: Шакира на радио Хит ФМ. Дай-дай про футбол. Кстати, она отреагировала на вылет сборной Колумбии и в своих социальных сетях и написала, что слезы нашего Луча Диаса – это слезы каждого колумбийца. Ну да, бывает. Кстати, этой песни почему-то нет в нашем главном хитовом чарте. Друзья, значит, вы за нее не голосуете, потому что именно вы определяете, что там где у нас на каком месте. Так что, если она нравится, можете проголосовать за нее. Она появится либо на 20-м, а либо, может быть, и на 1-м. Кстати, как обстоят дела в топе? Ну, вот это нам расскажет наш Андрей Белов.
1: Я Андрей Белов, ведущий главного хитового чарта на радио Хит ФМ. А это топ-3 на прошлой неделе.
2: Третье место.
1: Али Фарбан и Рене Миллер. Body Talk.
2: Второе место.
1: Тедди Свимс. Mr. Know It All.
2: Первое место.
1: Авалон Рокстон. Vertigo. Двигай хиты на сайте hitfm.ru и

Оффенбах и Норма Джин Мартин на радио Hit FM Overdrive. Друзья, хочу вам напомнить, что Hit FM прикольно слушать в умных колонках. Просто говорите свои «включи ко мне, пожалуйста, Hit FM», и все, мы рядом будем. Буквально через полчасика уже играем в хитбокс. Если отгадаете, что там внутри, подарю нашу фирменную настольную игру «Спойлер, все звезды». Кстати, друзья, ее еще можно, знаете, где выиграть? У нас в мессенджере «Макс» проходит розыгрыш. Да-да. Игра классная. Это та самая с наклейками на лбу. Но только наклеивать на лоб ничего не нужно. Мы придумали... Ой, мы там всего так напридумывали. В общем, специальный такой ободочек, чтобы вам удобно было, да. Все карточки, в общем, все. Вам нужно просто собраться с друзьями и поиграть. Вот так вот. Ну, а прямо сейчас Дон Диабло с нами на радио Hit FM. Let's go!

0: радио Хит ФМ.
1: Друзья, через пару песен играем в хитбокс. Если отгадаете, что там внутри, на этот раз подарю нашу фирменную настольную игру радио Хит ФМ. Спойлер, все звезды. Кстати, Сергей, это наш один из наших постоянных слушателей, который уже выиграл спойлер. Вот недавно мне написал, что когда они собираются с друзьями поиграть в эту игру, они называют это время похитэфэмить. Вот так вот. То есть играют они почти каждые выходные. Вот говорит, хитэфэмим. Еще, Сергей, включай как раз Хит ФМ погромче через умную колонку. Ну, или через мобильное приложение можно, или через сайт Hit FM, ну, или через приемник, если мы там работаем, а я думаю, работаем. Так, заболталась я совсем, друзья. Через пару песен у вас будет возможность выиграть свой спойлер, ну, а прямо сейчас слушаем красивых итальянцев The Colors на Hit FM. Let's

0: Бокс.
1: Любители загадок, вы здесь, ну что, играем? Я при помощи нескольких ассоциаций прямо сейчас буду описывать предмет, который лежит в нашей хитовой коробочке. Я пытаюсь открыть. Вы присылаете свои версии к нам в мессенджер Макс на номер +7 925 007 1074. Можно в личку, можно в комментарии, там буквально через секунду появится пост, прям хитбокс. Можно и туда, мы все видим, все считаем. И если ваше правильное сообщение упадет сегодня, давайте под номером 27 подарю нашу фирменную настольную игру радио Хит FM. Спойлер, все звезды. Итак, открываем. Что это там на этот раз? Вот прям хочется вам показать. Вот. О, так приятно пахнет. В общем, я знаю, что 80% нас носит это либо в кармане, либо в сумке. Так, что еще знаю? Ну, родственник полотенца, друзья. Вот очень сильная, мне кажется, ассоциация. И, знаю, что может избавить от статического электричества на одежде и волосах. Если что, вдруг вот так вот, шариком на голове, прям вот эта штука очень сильно помогает. Итак, что же здесь такое? Жду ваши варианты. Мессенджер Макс +7 925 007 1074. Удачи, друзья.
0: Реклама. Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
3: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: Чек-лист для поездки за границу. Документы. Крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим Комфорт или Максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
6: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и

0: Бьюти от Тенденс, Мазон Давид и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
1: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером. Стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
2: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
4: О, пани.
3: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
5: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Хит-бокс.
1: Ну что, проверяем, получилось у вас отгадать, что на этот раз в нашей хитовой коробочке, и что вот это так хочется прямо вам показать. Вот, смотрите, у меня камеры здесь все выключены. Так, ладно, мои ассоциации были: 80% нас носит это либо в кармане, либо в сумке. Родственник полотенца может избавить от статического электричества на одежде и в волосах. Вы пишете, что это антистатик. Родственник полотенца. Вы в кармане его носите всегда. Расческа, есть варианты, но на самом деле очень много правильных ответов. Это влажные салфетки, обыкновенные, вот здесь вот универсальные. И Настя, наш победитель сегодня. Настя, поздравляем тебя и дарим нашу фирменную настольную игру Радио Хит ФМ «Спойлер все звезды». Итак, действительно, кстати, они спасают от статики. Просто проведите по наэлектролизованному участку салфеткой влажной. Особенно эффективно, кстати, для синтетических тканей. И с волосами вот реально помогает. Знаете, вот когда вот там снимаешь капюшон, особенно зимой, да, где-нибудь в метро, и вот так вот все шариком на голове, просто по прядям проводите влажной салфеткой. Еще говорят, можно, то есть, влажной салфеткой протереть расческу перед расчесыванием. Вот, и вот эта вот пропитка, которая здесь, она действует как легкий кондиционер, снимая статику и одновременно очищая, кстати, расческу от жира и грязи. Только для волос лучше

0: Выдирать салфетки без спирта, ну, естественно. Друзья, спасибо вам огромное за участие. Наташа Стаханова, Хитбокс. Завтра обязательно продолжим, ну, а прямо сейчас слушаем стопудовый хит.
1: Стопудовый хит на радио Хит FM. Год

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Москве плюс 21, но южный ветер у нас, ну, какой-то прохладный мне сейчас в окно дует со скоростью 4 метра в секунду. А, ну, влажность 78%, понятно. Давление у нас чуть-чуть понижено и, возможно, небольшие дожди местами.

0: путешествия.
1: Сезон летних отпусков в самом разгаре. Большинство из нас планирует отдыхать за границей. Тем временем столичные медики призвали россиян внимательнее относиться к выбору уличной еды за границей. Опасность могут представлять морепродукты, сырые, полусырые блюда, мясо неизвестного происхождения, блюда с яйцами и молочные десерты, находящиеся на жаре. Также, находясь за границей, соблюдайте осторожность с водой из-под крана во время чистки зубов. Старайтесь не покупать напитки со льдом и пейте только бутилированную воду, которой, кстати, можно также мыть овощи и фрукты и использовать ее для гигиенических процедур. Не лишней будет в вашем чемодане аптечка со всеми необходимыми лекарствами, которые быстро поставят вас на ноги и не позволят испортить долгожданный летний отпуск. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит ФМ.
0: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит ФМ в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

0: Реклама.
1: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и выделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплата на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик, единица ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрация 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
3: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
4: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
5: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
6: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции «Бонусы за перенос номера в T-Mobile 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
7: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
8: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сбербанк.ру в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сбербанк.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

Али Фарбан и Рене Миллер на радио Хит FM Body Talk. Друзья, а мы уже с вами в следующем часе будем ловить везде хит. Вернее, вы будете его ловить, а я вам буду помогать. Мне очень хочется, чтобы у вас получилось его поймать, потому что если поймаете, можно выиграть на очень крутые подарки от радио Хит FM. Парфюмерия, косметика. На такси можно, кстати, бесплатно долго кататься. Не один раз и не два, а прям долго. Представляете, как круто. Ну или модную одежду какую-нибудь прикупить. В общем, можно все. Подробности у нас на сайте hitfm.ru, либо в мобильном приложение «Радио Хит FM». А поймать его тоже, кстати, просто... Главное, будьте рядом, и если окажетесь восьмым по счету, кто пришлет мне слово «Везде хит», потому что сегодня 8 июля, вот тот и победит. В общем, совсем прям совсем-совсем скоро объясню подробности, ну а прямо сейчас Джейсон Деруло на «Радио Хит FM». Ома, ома, ома.

Хит-ФМ. Статус хитов – это когда сегодня у нас с вами все под контролем. Буквально минут через 15 занырнем в прошлое. Поиграем в хистори, потренируем ассоциативную память, а потом будем ловить с вами везде хит. Да-да-да, это возможность выиграть, ну, очень крутые подарки от радио Хит-ФМ. Если вы не в курсе, как его поймать, я сейчас напомню. Итак,

Где-то так между песен, в этом часе, очень красивый мужской голос вам скажет: друзья, прямо сейчас кидайте слово «Вездехит» к нам в мессенджер «Макс». Вот как раз, когда он это скажет, берете в руки телефон и на номер, в мессенджере «Макс» на номер +7 925 007 1074 в личные сообщения отправляйте слово «Вездехит». И если оно падает под номером 8, у нас тут вот все видно, мы все считаем, вы наш победитель. Почему 8? Потому что 8 июля, друзья, сегодня. Но огромная просьба, слово отправили, там немножечко посидите, хорошо? Потому что мне нужно связаться с победителем, чтобы в прямом эфире вам открыть ваш «Вездехит» и посмотреть, что вы там выиграли. Ладно, иначе у меня никак не получится. Но я желаю вам удачи, друзья. Ну а прямо сейчас Дебауса, с нами «Магнетик».

0: Реклама.
1: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. Пора проверить фильтры. Только до 20 июля чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, современная мультимедиа, багажник объемом 520 литров, люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3» произведен для российских дорог.
3: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: В кино 16 июля. Духоподъемная комедия «Это хит».
2: То есть он украл твою песню, но записи у тебя нет. И никто никогда ее не слышал?
1: Один хит на двоих. Пол Радд против Ника Джонаса.
3: Песню написал я.
1: «Это хит» в кино 16 июля. 18+.
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: радио Hit FM.
1: Ну что, друзья, давайте сгоняем в прошлое на парочку минут. Кто не верит, кто, ну, да, присоединяйтесь, вот получится, правда. Смотрите, как мы это делаем. Запускаю в эфир один стопудовый хит. Нагрянут воспоминания, прям иногда до мурашек может получиться, правда. Если вам захочется этими воспоминаниями поделиться, пишите, все обязательно прочитаю в эфире. Мессенджер Макс у нас плюс 7925-007-1074. Можно в личку писать, можно в комментарии. Кстати, там уже эта песня появилась, которая нас унесет в прошлое. Вот. Так, а есть подсказочки у нас? Секунду. Куда мы там с вами собираемся? Пум-пум-пум. О, в прокат вышли «Аквамен». Помните, когда он вышел? «Черная пантера», «Такси 5» мы смотрели. Какие-то странные подсказки. Вы знаете, вот я вижу просто, в какой год мы собираемся нырнуть. Знаете, ассоциация у меня какая в первую очередь? Ну, если я скажу, вы сразу поймете, куда. Ну, я скажу, я не могу не сказать. В общем, чемпионат мира по футболу в России. В общем, туда и ныряем. Пристегиваемся, поехали. Поехали.

Хитстери на радио Хит ФМ. Мы тут вдарились в воспоминания от этой песни. Вы делитесь. В общем, заодно определяем, какой год у этой песни. 2018. Я просто люблю драконов, поэтому знаю. И так как я их слушаю постоянно, то очень много воспоминаний от этой песни. Но, как правило, с дорогой в универ связано. Это Валерия поделилась. Никита пишет, тот самый 18-й. Большим плюсом стал факт, что Imagine Dragons одна из любимых групп Кайга. Серьезно? Это Кайга Imagine Dragons. Серьезно? Я не знала. Спасибо тебе за информацию. Армия, золотые были времена. Девочка Анюта, спасибо за воспоминания. Это Даниил написал. Третий курс МИА, да, тяжеловато было учиться, но такие песни спасали. Екатерина. О да, Imagine Dragons, они такие. Еще очень интересное сообщение. Вот сразу видно, постоянный слушатель, сейчас вот прочитаю, пишет. В 18 году познакомился со своей будущей тещей. У нее сегодня день рождения. Поздравьте от меня. Едем сейчас к ней на застолье. И, кстати, жена поймала вездехит у вас на деликатесы. Хит ФМ помог нам решить все вопросы с тещиным подарком. Алексей, кстати, вот смотрите, человек знает, куда писать, чтобы поздравить тещу. Да еще и вездехит знает, как ловить. А тут еще пысы. Сейчас, секунду. Хит ФМ лучше, пользуясь случаем, вездехит поймать реально, Алексей. Да, реально. Точно. Итак, хитстери, это мы с вами сейчас в 2018-м. Давайте-ка возвращаться, друзья, в 2026-й. Я желаю вам поймать свой вездехит, чтобы вот у вас так же, как у Алексея, все получилось. Он совсем скоро, я про вездехит, появится в эфире Хит ФМ где-то там между песен. Ну, а возвращает нас Алок и Калит. Dive into me. Поехали.

0: Погода на Хит FM.
1: По данным Яндекс, погода в Москве плюс 20, южный ветер дует, 4 метра в секунду, даже больше 4,5. Это нежно же, да, считается? Влажность 75%, давление в норме, и местами возможен небольшой дождь.
0: Реклама.
2: Где купить мебель, где купить мебель, где купить мебель, где купить мебель, где купить мебель, где купить мебель, купите мебель в Каширском дворе.
3: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кадвор.ру.
4: Здоровье груди – ваше спокойствие. Консультация.

0: один визит с выгодой 20% в ФНК-центре на Ореховом бульваре 28. Телефон 8 499 725 44 40. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Караоке, звездные концерты и танцы ежедневно с 18.00 в легендарной сети «Руки вверх, бар». Зажигаем под любимые хиты 90-х. Ищи «Руки вверх, бар» в своем городе. Подробности на сайте rvbar.ru. 18+. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
3: Твой номер один, только он. Дима Билан.
4: Твой номер один.
3: 31 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Новое летнее стадионное шоу Димы Билана «Твой номер один». 31 июля. ВТБ-арена. Билеты на сайте kassir.ru. Организатор компания «Артлайф». 6+.
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.
6: Хит ФМ.

Лови везде хит. Везде хит. На радио Хит FM. Прямо сейчас отправь слово «везде хит». Везде хит. В мессенджер Макс на номер +7 925

0: здоровья.
1: Вот уже который сезон тренд на босоногую обувь не стихает, и все больше модниц и модников отдают предпочтение комфорту. Такие модели максимально приближены к естественной работе стопы. У них тонкая гибкая подошва, нет перепада между пяткой и носком, а пальцы не зажаты в узком носке, что позволяет стопе активнее включаться в движение, лучше чувствовать поверхность. Однако столичные медики предупредили, что резкий переход на босоногую обувь может привести к перегрузке мышц стопы, голени, ахиллова сухожилия, а также болезни ощущениям в коленях и пояснице. И именно поэтому медики рекомендуют не использовать сразу для длительных прогулок, тренировок или ходьбы по городу босоногую обувь, а начинать с короткого времени ношения – 15 минут в день по мягкой поверхности. И если вы чувствуете выраженную усталость или боль в суставах, то лучше отказаться от такой обуви, чтобы не вредить своему здоровью. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Везде хит. Везде хит. На радио Хит FM.
1: Итак, друзья, «Везде хит» — это возможность выиграть очень крутые подарки от Радио Хит FM. Нужно просто поймать слово «Везде хит» в эфире, отправить к нам в мессенджер Макс и сегодня оказаться 8-м по счету, потому что 8 июля, и наш победитель сегодня Ксения, город Великий Новгород. Ксения, привет!
2: Да-да-да, привет-привет.
1: Мы сейчас с тобой в прямом эфире. Ксения, кстати, на работе нас слушает. Скажи, а твои коллеги, они знают, что ты слушаешь Хит FM, или они не знают?
2: Да, они слушают тоже.
1: Они тоже слушают. Коллеги Ксении, вам привет! Огромное, все по-настоящему. Вот давай тебе сейчас посмотрим, какой же везде хит ты поймал. И что же там за подарок? Секундочку, сейчас открываем. Ну, как обычно, у меня здесь женская такая белая зависть. Знаешь почему? Потому что везде хит на парфюмерию и косметику у тебя.
2: Здорово.
1: Ты представляешь, я знаю, что каждая девочка вот в нас хочет летом взять, выбросить все старое из косметички и вот новое туда прям все накупить. Вот как раз у тебя будет возможность обновить косметичку и купить еще парфюм какой-нибудь свой. Самый-самый такой, знаешь, мечтательный. Думаешь, вот именно вот это, вот это все и сделаешь. Так что не отключайся. Вот, а коллеги Ксении, вы тоже можете взять вот так вот и поймать свой везде хит. Делайте погромче Радио Хит FM, потому что везде хит еще будет плавать сегодня обязательно, но чуть-чуть попозже. Ксения, не отключайся, пообщаемся за эфиром. Друзья, везде хит, подробности на нашем сайте hitfm.ru, либо в мобильном приложении Радио Хит FM.
0: Везде хит на Радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Синоптики летом обещают до 30. АТ-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении АТ-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «АТ-банк» 0+.
2: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: О, пани, о, пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
4: Мам,

0: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
1: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.

0: Время 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zombie.ru 16+.
1: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Премьера на домашнем.
3: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
2: О таком враче мечтают многие.
3: Я здесь, рядом.
2: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
4: Читайте в июльском номере журнала «Автопанорама». Избыточная электроника в автомобилях – благо или проблема? Расследует Александр Зотиков. Электромобили и подземные парковки – в чем опасность? Анализирует Петр Шкуматов. Экосистемы банков имеют темные стороны, заявляет Хасан Ганиев. Лишение прав по беспечности, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
5: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

0: Это Marshmallow и Portugal The Man на радио Hit FM Phoenix, друзья. А мы с вами уже где-то так через полчасика будем играть в настроение. Можно выиграть наш классный мерч, например, пляжное полотенце, такое огромное, такое красивое, очень яркое. Либо спортбокс, коробочка, которая реально мотивирует заняться спортом, но если вы ее откроете, конечно, потому что там всякие напульсники, налобники, бутылочки для воды, еще там много всяких штук, названия которых я не знаю. Ну, так. Вот я желаю вам удачи, надеюсь, у вас все получится.
1: На радио Хит FM.

0: хитовый.
1: На радио Hit FM.
0: На радио Hit FM.
2: Друзья, в этом часе у нас будет очень интересная программка про фильмы и сериалы «Смотрители», которые можно посмотреть будет уже сегодня вечером. Также будем петь вместе с Мотом про девушку, которая танцует под Шаде. Ну и, конечно же, поиграем в настроение. Можно выиграть наш классный летний мерч. Ну, потому что лето.

0: Сейчас можно выиграть наш классный мерч, например, яркое пляжное полотенце Радио Хит ФМ, либо фирменный спортбокс от Радио Хит ФМ. Все, что нужно сделать, просто взять в руки телефон и позвонить мне в студию звездочка 1074. С мобильного, кстати, звонок бесплатный. У меня 5 вопросов, у вас 30 секунд, чтобы на них ответить либо да, либо нет. Отвечайте правильно больше, чем наполовину, подарки ваши. Все очень просто. Итак, я жду самых смелых и активных. Звездочка 1074. Удачи, друзья!
1: Реклама. Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс с электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
2: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.

0: круглосуточно ровно.
1: 6+.
2: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов в ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
3: Вернем.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Как сохранить здоровье на долгие годы? Какую роль в этом играют культура, искусство, медицина, образ жизни и научные достижения? Ответы на эти вопросы прозвучат на втором форуме «Россия и мир. Тренды здорового долголетия». 9-10 июля в Москве, в Центре международной торговли, участники форума обсудят, что сегодня действительно влияет на качество жизни человека и как формируется культура здорового долголетия. Подробности на сайте longevity-med.ru. 6+.
2: Телефон рекламной службы HIT FM 8-499-579-7799.

0: хитовый на радио Хит ФМ.
1: И мы начинаем играть в настроение. Со мной на связи Екатерина. Алло, алло.
2: Алло, всем привет.
1: Да. Город Екатеринбург. Подожди, я правильно же все говорю, да? Екатеринбург. Слушай, я тут хвастаюсь.
2: Все верно, да.
1: Я тут хвастаюсь тем, что у меня тут станция метро Стахановская есть, а у тебя целый город. А еще можешь приемчик выключить, потому что я слышу себя прям там. Причем...
2: Выключила.
1: Да, ты же меня слышишь хорошо. Вот, там я что-то рядышком, получается, с тобой сижу. Вот, все, теперь мы тебя тоже замечательно слышим. Давай играть в настроение. Сейчас посмотрим, какое будет оно. От этого зависят вопросы.
0: Настроение конфетно-букетное.
1: А потому что сегодня день семьи, любви и верности. Всех слушателей с праздником, да, поздравляем мы с Катериной. Пусть у вас все будет именно так. Так, смотри, 5 вопросов вижу. Катя, а ты здесь? Катя, я тебя не слышу.
2: Да, слышу.
1: Да,
2: слышу.
1: Значит, 5 вопросов, смотри, 30 секунд, я должна все это прочитать. Ты отвечаешь либо да, либо нет, отвечаешь правильно больше, чем наполовину, дарю тебе подарки. Ну что, пробуем? Включаем женскую интуицию. Она никогда не подводит. Все, готова, да? Ты чем там занимаешься? Мне кажется,
2: готова,
1: ты отвлекаешь.
2: Готова. Нет, я готова, я внимательно слушаю, я уже готова.
1: Все, ну тогда поехали. Цветы появились раньше динозавров, да или нет? Быстрей.
2: Да.
1: Угу. Уровень образования влияет на прочность отношений, да или нет?
2: Нет.
1: По некоторым цветам можно узнавать время, да или нет?
2: Да.
1: Угу. Существует наука, изучающая поцелуи, да или нет?
2: Да.
1: Угу. Возможно предсказать заранее, понравится человек или нет? Да или нет?
2: Да.
1: Так, ладно. Давай теперь проверять, получилось у нас с тобой или не получилось. Итак, цветы появились раньше динозавров. Ну, ты уверенно сказала. Ну, понятно, чем же они питаются. Хотя, ладно, не будем туда вдаваться. Плюс есть, ладно? Ну, в общем, говорят, по последним данным, примерно 50 миллионов лет назад. Уровень образования влияет на прочность отношений. Ты сказала, что нет. То есть, неважно, какое образование у партнеров. Да, то есть главное,
2: важно,
1: что...
2: абсолютно.
1: Вот я тоже так считаю. Тут хотя написано, если уровень равный, это увеличивает шансы на крепкие отношения. А наоборот, иногда, когда человек за другим просто тянется, правильно, и хочет, наоборот, еще умнее стать в отношениях. Все относительно. Я с тобой согласна. Я тоже вот тебе прям плюс ставлю, а то, что здесь написано, это неправильно. По некоторым цветам можно узнавать время? Ты уверенно сказала да. Да, есть бутоны, которые раскрываются, закрываются точно в конкретное время. Еще дождик, да, можно, будет или не будет. Ромашки, кстати. Да, или как-то что-то еще.
2: Ромашки.
1: Да.
2: Есть и точки, часики, и как-то по ним, наверное, тоже можно.
1: Да, конечно, они закрываются, открываются. Дождь еще, там все дела. Так, едем дальше. Существует наука, изучающая поцелуи. Да. Ну да, вот мы недавно о ней говорили, как она называется, фильм «Матология», да. И последний вопрос, вот очень интересный. Возможно предсказать заранее, понравился человек или нет? Ты сказала «да». То есть, возможно, может... То есть, это как в корейских и китайских сериалах, да, мама говорит, слушай, у моей подруги есть такой мальчик, вот он тебе 100% понравился, да, у них там эти тайны, как они называются, слепое свидание постоянно, да, ты
2: ну,
1: поэтому
2: конечно.
1: Считаешь, или?
2: Но и поэтому, и по соцсетям, там, да, мы же сразу, мы же считываем картинку, мы же девочки, мы же любим тоже глазками, это не только мальчики любят глазками,
1: да,
2: мы тоже любим
1: да,
2: глазками.
1: Да, мы очень сильно любим глазками. Нам нравится красивый и молодый. Так, ладненько. Слушай, ну даже если сейчас бы с тобой бы на эту тему поговорила бы долго-долго, но у тебя в любом случае уже 4 из 5.

0: и правильных, поэтому аплодисменты в студию и подарки Екатерине. Ты молодчина. Спасибо, что услышала Хит ФМ и не испугалась, и позвонила, и вот у тебя хороший час настроения. Не отключайся, будем выбирать подарки. Друзья, завтра буду ждать именно вас. Хорошо, поиграем в настроение. Наташа Стаханова, Хит ФМ, ну а прямо сейчас стопудовый хит.
1: Стопудовый хит на радио Хит ФМ. Год 2001. Шакира.

0: Погода на Хит-ФМ.
1: По данным Яндекс, погода плюс 21 на градуснике, по ощущениям плюс 23, южный ветер у нас где-то там нежно дует со скоростью метр в секунду, влажность 66%, давление чуть-чуть понижено, местами возможен небольшой дождь.
2: Реклама.
3: Когда вы в последний раз стояли не в пробке, а на своей террасе? Старт продаж жилого квартала «Secret Garden». Обретите спокойствие в доме, где спешат только жить.
4: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Лага». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Представьте, ваш ребенок закрывает глаза, засыпает и прозревает. Буквально так лечат зрение в ясном взоре. Инновационная, нетравматичная, радиоволновая и лазерная хирургия в медикаментозном сне. И ваш малыш бегает и читает без очков уже на следующий день после операции. Это не чудо, это современная детская офтальмохирургия.
6: Чтоб глаза смотрели дружно в ясный взор, ребенку нужно.
7: Имеется противопоказание, необходима консультация со специалистом.
8: Твой номер один, только он. Дима Билан.
9: Номер 1.
8: 31 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Новое летнее стадионное шоу Димы Билана «Твой номер один».

0: 31 июля в ВТБ-арена. Билеты на сайте kassir.ru. Организатор — компания ArtLife. 6+.
1: А я рыба, я рыба. Всей семьей я плескаюсь в январе, в марте, в июле, в ноябре. Это Карибия.
2: Аквапарк Карибия. Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
3: Карибия.рф.
0: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. Белые ночи. Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на kassir.ru, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Всем привет, меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, какие фильмы и сериалы стоит посмотреть сегодня вечером.
1: Номер два.
0: В сети можно посмотреть фильм «Неаполь, Нью-Йорк». Это история про двух беспризорных детей Селестина и Кармина, которые, спасаясь от бедности в послевоенной Италии, тайно проникают на корабль и отправляются из разоренного Неаполя в Нью-Йорк. Они мечтают найти сестру Селестины, эмигрировавшую в Америку 2 годами ранее. На пути они встречают друзей и врагов. Однако, когда дети прибывают в неведомый мегаполис, после всех злоключений они будут считать Нью-Йорк своим домом. Отметим, что сценарий к фильму был написан в конце 1940-х Федерико Феллини и Тулио Пинелли, а вот реализовал его спустя 75 лет режиссер Габриэле Сальваторес, обладатель «Оскара» за «Средиземное море».

Нью-Йорке расположился камерный детективный сериал «Художник про загадочное убийство в роскошном особняке». Сюжет разворачивается в позолоченный век американской истории. Знаменитости съезжаются на вечеринку к богачу. Но тот внезапно погибает, и теперь гостям нужно расследовать преступление. Убийцу ищут изобретатель Томас Эдисон, художник Эдгар Дега, бродвейская звезда Эвелин Несбит, ее муж, сын мультимиллионера Гарри Тоу, а также певица Нора Бейс и жена Джона Рокфеллера Лора. С вами была Ирина Баутина. Желаю вам интересного и уютного вечера.

0: Реклама.
1: Привет, это Мия Бойко, и для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» – это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
2: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
3: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
4: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
5: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
6: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и выделение банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплата на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
7: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
8: Ну?
7: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
9: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
10: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: Репа 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Друзья, я Артем Метелев, руководитель экосистемы «Добро.РФ». Мы объединяем тех, кто хочет помочь и кому помощь нужна. Верю, что все большое начинается с желания одного человека изменить мир вокруг себя к лучшему. А когда такая энергия объединяет команды и коллективы, она способна преобразить всю Россию. С 1 по 17 июля на «Добро.РФ» пройдут дни корпоративного волонтерства. Приглашаю компании и команды стать частью этого большого дела. 0+.
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

Это Джек Джонс и Каллум Скотт на радио Hit FM. Whistle. Если ты свистнешь, я вернусь к тебе. В общем, вот такая вот интересная песня, но уже не новенькая, друзья. А новые песни, знаете, как попадают к нам в эфир? У нас есть специальная программа «Хиты без правил». Там новые, прям совсем новые треки сражаются за эфир радио Hit FM. А вы, между прочим, определяете, какой из этих двух треков будет потом звучать в эфире радио Hit FM. Голосование, кстати, уже открыто и проходит в официальной группе радио Hit FM ВКонтакте. Песни можно послушать, прям оценить и проголосовать. Ну а кто победит, узнаем сегодня в 8 вечера по Москве в шоу «Большой релиз» с Ильей Обломовым. Ну и кто же сегодня у нас там на ринге сражается? Ух, трек «Human».

0: Paris and Rome. Так нежно называется песня. Так что побежали слушать, друзья. Ну а через 15 минут встречайте мою коллегу Наташу Калашникову. У нас начинается All-Star Show. Но я желаю вам классного летнего дня. Hit FM. Пока-пока.
1: На радио Хит FM.

тоже, конечно, эта песня разлетелась мощнейшей на цитаты, на рилсики, особенно если что-то смешное происходит в видосике. Вот под это дело очень даже. Так, господа, 14:02 в Москве. Калашникова здесь. Всем привет и всех поздравляю, крепко обнимаю, как все мы это сегодня делаем всей большой семьей по имени Хит ФМ. День семьи, любви и верности. Конечно же, это про нас с вами. Особенно про тех, кто искренне любит, кто считает себя частью большой семьи, большого сообщества любителей Хит ФМ и кто верен своей любимой волне. Ребята, нам наш пламенный привет, обнимашки, поцелуйки и вообще удачи по жизни. Вот эти пожелания вам прежде всего. Ну и тем, кто верен, но не очень. Тоже такое бывает, понятно, хотя мы вам говорим постоянно, ну что вы, ну фу, ну телевизор сло. Но это уже ваш выбор. Тем не менее, продолжаем вместе нашу семейную традицию проводить эти дни действительно под музыку Хит ФМ. Эти дни какие, вы спросите? Любые. Ответ. Угу. Ну и вот этот самый день тоже праздничный, тоже проводим. Подумала сейчас, и сегодня много свадеб, наверное. Вот вчера была красивая дата, 07.07, а сегодня 08.07. Тоже, наверное, огромное количество свадеб. И вас тоже поздравляем. Ну и по семейной традиции, семейные посиделки. Элтон Джон и Дуа Лип к нам присоединятся. Джонни и Федук с удовольствием про лето споют. Клин Бандит, Деми Ловато, Бруно Марс. И прямо сейчас новиночка в качестве подарка. Хотя, ну, какой-то подарок. Мы и так вам это все раздаем. Карлита, Софи Такер, Манхэттен.

0: Это Деми Ловато и Клин Бандит на Хит ФМ. А Деми признается в том, что, ну, рассказывает нам-то, чешет, что все это она делает в одного, но, честно говоря, она и в песне в одного не справилась. И, допустим, когда она там в апреле последний сингл выступала, тоже в одного не справилась, там с автором было целый список. И обращают люди внимание на то, что она меняет свой стиль, переходит из вот этой эстетики рок-готики, там, или как там это называют, более почти такой гламур курортный, расслабленный. Ну вот, что, взрослеем все мы, немножечко периодически меняемся, ну хотя бы в том, как мы выглядим. И что-то мне подсказывает, тоже она не сама это делает, потому что, ну, с ее связями и, наверное, образом жизни какой-то там стилист работал. Но, может быть, и нет. Может быть, как раз вот эта часть самостоятельно исполнена. Не будем разбираться, летим дальше.
1: Погода на Хит ФМ.
0: Тоже не сами, тоже нам подсказывают. Это, соответственно, Яндекс.Погода. Говорит, что 20 градусов завтра максимальные показатели, 19 наши ощущения, небольшой дождик также возможен в течение дня местами временами, ну и лучики солнца увидим. В общем, как сегодня.
1: Реклама.
2: Тук-тук-тук. Выгодный июль. В Дом Лента. Скидки на бассейны до 60%. Так, бассейн Best Way диаметром 366 сантиметров. Всего 14 990 рублей. А еще скидка 10% на установку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: 10 дней до ВК-фест. Зиверт, Тату, Оуджи Буда и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. Не пропусти 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на ВК-фест.ру. ООО «Шоу Гогол». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-70.
4: Здоровье груди, ваше спокойствие. Консультация мамолога с диагностикой за один визит с выгодой 20% в ФНК-центре на Ореховом бульваре 28. Телефон 8-499-725-44-40. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

0: Рации 12+.
1: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для вашего расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду HITFM на сайте tairai.ru.
2: Телефон рекламной службы HITFM 8-499-579-7799. HITFM.

0: тренды.
1: Первые свидания – та еще лотерея. У кого-то все проходит идеально, и встреча становится началом крепких отношений, но получается это далеко не у всех. Психологи отмечают, что на первую встречу многие возлагают слишком большие надежды, что провоцирует на стереотипное поведение. Например, ужин в ресторане эксперты советуют заменить беседой за кофе или прогулкой. Так свидание не превратится в собеседование. Тем, кто слишком волнуется, не стоит употреблять алкоголь. В большинстве случаев он мешает пониманию друг друга. И еще одна распространенная ошибка – желание увидеть в объекте симпатии идеального партнера. Достаточно понять для себя две вещи – нравится ли вам человек физически и слушал ли он вас на встрече. Если да, то этого вполне достаточно для начала. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Зацепила.
1: В этот момент мы быстренько пробегаемся по новостным лентам, смотрим, что там цепляет взгляд. Срез такой новостных лент, но совершенно как бы рандомный. Что попалось? Так вот, на данный момент мне попались какие-то истории актеры и яички. Вот так получилось. Вот смотрите, например, один знаменитый актер в Китае, очень знаменитый, Сюй Пен. Ну, ради бога, мы просто не знаем, а там он очень знаменитый. Особенно он хорошо прославился вот в эти, играл в маленьких таких сериалах, мини-сериалы, мини-драмы, мини-что-то там такое. Очень его ребята там любят в Китае. Он играл или плохишей, я насколько поняла, или таких суровых начальников. Ну, вот это вот. Все это его амплуа. Играл в большом количестве. Просто какой-то конвейер. И тут, понимаете, карьера начала сдуваться, потому что пришло ИИ. Ну, пришла. В общем, стали заменять реальных актеров ИИшками, и этот сам решил сдаться. Ему 30 лет всего лишь навсего, но он решил сдаться сразу. Уехал в родную провинцию, и там продает на рынке овощи, которые выращивает его дед. При этом все еще знаменит. Люди подходят с ним, к ним за автографом, фотографируются с ним, покупают у него овощи даже, может быть, которые не нужны. Но вот таким вот образом он решил, что не будет бороться с искусственным интеллектом. В то же время другой знаменитый актер, для нас не менее знаменитый с вами, и тут даже уже не буду произносить имя, он из Гонконга, наоборот, все сделал. Все совсем наоборот. Он тоже заметил, что ИИшки заменяют реальных актеров, так он подсуетился, продал свой образ, а ему 62 года.

продал свой образ, и вот, ну, чтобы его лук, вид, все использовали во время генерации, так сказать, фильмов с искусственным интеллектом. И все, и он не работает, он только получает за это деньги. Более того, еще один приятный бонус в последнем фильме, где использован его вид, его лицо, сгенерированное, естественно, и подправленное искусственным интеллектом. Он помолодел на 40 лет. Он говорит, так приятно, еще деньги за это платят. Видите, два разных отношения, одна ситуация.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Мам, а почему трава зеленая?
2: Откуда берется гром?
3: Зачем
1: коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+. Озон.

0: Борисович, врач-гинеколог.
1: О таком враче мечтают многие.
0: Я здесь, рядом.
1: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
2: Читайте в июльском номере журнала «Автопанорама». Избыточная электроника в автомобилях – благо или проблема? Расследует Александр Зотиков. Электромобили и подземные парковки – в чем опасность? Анализирует Петр Шкуматов. Экосистемы банков имеют темные стороны, заявляет Хасан Ганиев. Лишение прав по беспечности, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
4: Кино 16 июля. Духоподъемная комедия «Это хит».
5: То есть он украл твою песню, но записи у тебя нет. И никто никогда ее не слышал?
4: Один хит на двоих. Пол Радд против Ника Джонаса.
6: Песню написал я.
4: «Это хит» в кино 16 июля. 18+.
7: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

пиши, Зейнушка, не плачь, а то будешь там, где мяч. Это мы так мило ответили тому, кто только что стенал. Это Зейна на Хит FM. 14:51 в Москве. Господа, сегодня к вечеру, а именно начиная с 8 вечера, опять же, по московскому времени, не забывайте, что в эфире Хит FM шоу «Большой релиз. Хиты без правил». Но голосовать за песню одну или другую вы можете уже сейчас. Где это делается? Естественно, в официальной группе радио Хит FM ВКонтакте. Голосование уже началось, и вы можете к нему присоединиться. У нас сегодня в одном углу ринга Дэвид Гетта, Third Party Human, если вам понравится, пожалуйста. А в другом углу, соответственно, Yearbox, Париж и Рим. Ну, может быть, вот что-то навеет вам из этого угла, так сказать.

Talk to you от Another прямо сейчас на Hit FM. Надеюсь, вам весело, хорошо по-летнему, господа, потому что лето-то продолжается. День семьи, любви и верности. Еще раз поздравляем друг друга. 15 часов и 5 минут в Москве. С этим я не знаю, поздравляют ли, нет ли. Но если кто-то время торопит и уже 15.05, тогда, конечно, поздравляем. А если кто-то, наоборот, не хочет, чтобы время побежало и для него только 15.05, тоже поздравляем. Но если, наоборот, не поздравляем, соответственно. Короче говоря, усиливаем эффект любой. В этом часе

0: везде хит, он обязательно появится. Не забывайте, что можно выиграть разные штучки, например, корзину летних фруктов или там парфюмерию, косметику или что-то еще. Что выиграет наш победитель, мы узнаем в течение часа, как он определится, а это от вас зависит. Услышьте звуковой сигнал, не забывайте реагировать слово «везде хит» в наш мессенджер. Сегодня 8-й выигрывает, кстати. Но все остальное либо на сайте, либо вы уже знаете, либо уже непосредственно услышите в процессе, в этом часе.
1: Наташей Калашниковой на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Читайте в июльском номере журнала «Автопанорама». Избыточная электроника в автомобилях. Благо или проблема? Расследует Александр Зотиков. Электромобили и подземные парковки. В чем опасность? Анализирует Петр Шкуматов. Экосистемы банков имеют темные стороны, заявляет Хасан Ганиев. Лишение прав по беспечности, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

Чарли Пуз, Селена Гомес прямо сейчас на Хит ФМ. И что-то мне кажется, что песенка действительно реальная, пророческая в свое время оказалась, а сейчас, наверное, абсолютно соответствует действительности. Мы больше так не разговариваем.

0: разговариваем, как когда-то было, что-то мне подсказывает, что оно и правда так. Что по Селине из последних вот буквально новостей, что она представила новое средство для губ, которое, ну, по обещаниям, естественно, маркетологов, перевернет рынок. Что это такое? А это масло, блеск и помада одновременно, девочки. Теперь не нужно выбирать или там как-то одно на другое наносить. Лицом новинки, как всегда, естественно, это ее бренд стала сама Селин Гомес. А другого мы не ожидали. Что нам обещают? Во-первых, сколько там большое количество? 8 оттенков. 8 оттенков под любой цвет, там под любой тип кожи. Вот это все выбирайте, но лучше, конечно, все 8 взять. Но это понятно. А что еще обещают нам? Что стойкость сохраняется цвета прям чуть ли не полдня рабочего. Рабочий день целиком 8 часов сохраняется. Ну, знаем мы такое. Но окей. А что еще? Стойкий пигмент, это я сказала. А, еще питательные масла, которые удерживают влагу и делают ваши губоньки более мягкими, легкими и не липкими. Еще вы спросите специалистов, сильно ли преувеличены все вот эти вот плюсики. Потому что нам всякое обещали, ну, помада и помада. Некоторые получше, некоторые похуже. Но вот здесь вот прям вот все в одном, так сказать. И можно, наверное, еще и на щеки, скорее всего, но это не точно. Одно приятно от Селены Гомес. Поэтому, наверное, для кого-то это будет решающим.
1: Погода на Хит ФМ.
0: Что по погоде? По погоде то же самое, что сегодня обещает на завтра нам Яндекс погоды. Плюс 20 градусов максимальный показатель, 19 наши с вами ощущения. Ну, типа того, с утра, конечно, прохладней. А небольшой дождик возможен в течение всего дня.
1: Реклама.
2: Когда вы в последний раз завтракали, не заглядывая в телефон? Старт продаж жилого квартала Secret Garden. Дом, где спешат только жить.
3: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Караоке, звездные концерты и танцы ежедневно с 18.00 в легендарной сети «Руки вверх, бар». Зажигаем под любимые хиты 90-х. Ищи «Руки вверх, бар» в своем городе. Подробности на сайте rvbar.ru. 18+.
1: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: тренды.
1: С чего начинается финансовая грамотность? С отказа от бизнес-ланчей в различных кафе в пользу домашней еды в контейнерах. Математика простая. На обед в кафе в среднем уходит около 500 рублей, тогда как домашняя еда по себестоимости обойдется в 250 рублей. Таким образом, экономия в день составляет 250 рублей, что за год принесет человеку более 60 тысяч рублей в год. При этом не стоит забывать, что домашняя еда не только выгоднее, но и полезнее для здоровья, ведь вы сами контролируете качество продуктов и калорийность. По словам экспертов, изменив простые ежедневные привычки в питании, можно безболезненно высвободить значительный финансовый ресурс для вашего бюджета. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: новогодний хит на радио Хит ФМ.
1: Прикиньте, все опять случилось. Вот так вот глазом не успеваешь моргнуть, а он прилетел, этот вездехит. Как напал на нашего победителя, как принес ему подарок какой-то. Я напоминаю, сегодня 8 число, и значит 8 вездехит, который я увидела в нашем мессенджере, Макс, тот и выигрывает. А кто конкретно выиграл, я спешу представить. Это Михаил из Нижнего Новгорода. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Вот он, наш счастливый победитель. Вы чувствуете немножечко побольше счастья прямо вот в вашей жизни случилось, потому что вы победитель все-таки. Чувствуете? Чувствуете?
2: Спасибо большое.
1: Как будто вы не очень пока чувствуете, ничего страшного.
2: Всем счастья, здоровья, любви и мирного мира над головой.
1: А правда, а сегодня же еще и праздник семьи, любви и верности. Мы вас поздравляем с этим, Михаил, потому что вы тоже наша семья, раз слушаете Хит ФМ. Ну и смотрите, что у вас сегодня получилось выиграть у нас здесь на Хит ФМ. Ваш вездехит на такси. Это значит, что благодаря Хит ФМ вы можете сэкономить на всех этих вопросах и прокатиться, да не один раз, конечно же, на такси.
2: Спасибо большое.
1: Да, пожалуйста. Пожалуйста, еще раз поздравляем вас, конечно же, еще раз праздника поздравляем и прошу остаться на связи, все буду вам рассказывать. Ну, что там дальше будет происходить. Вот, а вы, господа, носик-то не вешайте, потому что вездехит не последний в нашей жизни, правда, придет и в ваш дом постучиться, просто попозже.

0: Реклама.
1: Привет, это Мия Бойко, и для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» – это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
3: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
4: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
5: Пора проверить фильтры. Только до 20 июля чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Вернем на

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ВАО. 0+.
1: Премьера на домашнем.
2: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
1: О таком враче мечтают многие.
2: Я здесь, рядом.
1: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий

ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы HIT FM 8-499-579-7799.

Если поиграть еще сердце требует, не забывайте, у нас есть еще и канал в Макс, естественно, радио Хит FM, не мессенджер, а, сами понимаете, группа. Так вот, в этой группе, в этом канале радио Хит FM в Макс, там случается розыгрыш, и в данный момент он тоже случился. Можно выиграть фирменную игру «Спойлер, все звезды», нашу настолку от Хит FM, которую просто так нигде не купишь. Что для этого нужно сделать? Да ничего, просто поучаствовать. Ну, быть подписанным и согласиться на участие. А мы просто пожелаем вам удачи и в конечном итоге у нас определится победитель.

0: Шакир, Burn Boy и чемпионат мира по футболу. Только что все вот это случилось на Hit FM. Ну да, у нас так быстренько все. 16 часов и 6 минут в Москве. Господа, мы продолжаем этот день. Это среда, я напомню, и это лето, я напомню. Хотя, конечно, такое в напоминаниях не нуждается. Вот у меня тоже и вроде бы ничего в напоминаниях их не нуждается. Но вот эта ИИшка, которая встроена в мой телефон... Я даже не хочу его отключать. Он такой миленький, он на экране периодически внизу мне какую-то чушь пишет. Просто совершенно. Я так понимаю, это, наверное, вот рандомные слова хорошие. Но там еще погода, если нажмешь, там еще можно погоду посмотреть. Он предлагает еще какие-то вещи, там подборку фотографий. Ну, короче, по уши в моем телефоне. Так и задумано было создателем, не мною. Вот. И периодически на экране я вижу надписи. Вот, например, «Дождлив». Дождлив. Кто? Ну, дождлив и дождлив. Наверное, вечер или день. Ну, вот не знаю, я не спрашивала, не хочу с этим связываться. Или вот так вот просто себе живешь спокойно совершенно. На телефон пуньк пальцем. Всего наилучшего. Мне очень нравится. Это просто рано. Вот ты никогда не предскажешь, что напишет тебе твой телефон. Или просто так. День продолжается. Причем в любое время суток. 16 часов и 8 минут в Москве. На всякий случай напомню. День продолжается здесь. Правда. Если судить по московскому времени. Что-нибудь еще придумаем. Мы что, хуже яишек? Что-то придумаем. В этом чате поиграем.
1: С Наташей Калашниковой. На радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от «Тенданс», «Мазон Давид» и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Как сохранить здоровье на долгие годы? Какую роль в этом играют культура, искусство, медицина, образ жизни и научные достижения? Ответы на эти вопросы прозвучат на втором форуме «Россия и мир. Тренды здорового долголетия». 9-10 июля в Москве, в Центре международной торговли, участники форума обсудят, что сегодня действительно влияет на качество жизни человека и как формируется культура здорового долголетия. Подробности на сайте longevity-med.ru. 6+.
2: Друзья, я Артем Метелев, руководитель экосистемы «Добро.РФ». Мы объединяем тех, кто хочет помочь и кому помощь нужна. Верю, что все большое начинается с желания одного человека изменить мир вокруг себя к лучшему. А когда такая энергия объединяет команды и коллективы, она способна преобразить всю Россию. С 1 по 17 июля на «Добро.РФ» пройдут дни корпоративного волонтерства. Приглашаю компании и команды стать частью этого большого дела. 0+.
3: Кино 16 июля. Духоподъемная комедия «Это хит».
4: То есть он украл твою песню, но записи у тебя нет. И никто никогда ее не слышал?
3: Один хит на двоих. Пол Радд против Ника Джонаса.
5: Песню написал я.
3: «Это хит» в кино 16 июля. 18+.
6: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

новый хит на радио Hit FM. Год 2007. 50 Cent, Justin Timberlake и Timbaland.

0: года на Hit FM.
1: А у нас сейчас дождик льет, будь здоров, между прочим. И завтра такое же может случиться. Завтра 20 градусов. Максимальные показатели тоже вот так вот. Дождик может пролиться местами, временами. Вероятность сохраняется в течение всего дня. Ну и ветер.
2: Реклама.
3: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат Эггер 32 класс, 8 мм, всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
4: Подарите вашему ребенку детство без очков в ясном взоре. Современная нетравматичная радиоволновая и лазерная хирургия глаз у детей помогает вернуть ясный взор. Быстрая послеоперационная реабилитация. Ваш малыш будет бегать и читать без очков уже на следующий день после операции.
5: Чтоб глаза смотрели дружно, в ясный взор ребенку нужно.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
7: Муж главный по ремонту.
8: Жена главная по ремонту.
7: Муж главный по ремонту.
8: Жена главная по ремонту.
9: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру.
10: Твой номер один, только он. Дима Билан.
11: Твой номер один.
10: 31 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Новое летнее стадионное шоу Димы Билана «Твой номер один». 31 июля. ВТБ-арена. Билеты на сайте kassir.ru. Организатор компания «Артлайф». 6+.
12: А я рыба, я рыба. Всей семьей я плескаюсь в январе, в марте, в июле, в ноябре. Это Карибия.
13: Аквапарк Карибия. Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
14: Карибия.рф.
15: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на kassir.ru, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
16: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.
17: Hit FM. Hit FM.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Bieber X Faithless. Прямо сейчас мы уже дослушиваем музыкальное произведение сие. 16:29 в Москве. Господа, продолжаем работу. Работать, разумеется, большинство из нас. Понятно, что не все. Некоторые в отпуск умотали, некоторые там на дачке сидят, у кого-то вообще на море сейчас время проходит. Ну, это понятно. И тем не менее, большинство из нас правильно сейчас работают. Свою работу, какая бы она ни была. А я тут как раз во время работы, разумеется. А кто так не может? Все так практически могут. Посмотрела рилсик, он мне очень зашел. Я его просто не могу пересказать. Ну, вернее, я могу начать пересказать, дальше не могу. Потому что у женщины там спрашивают, что самое сложное на вашей работе. И она отвечает емко, кратко и неэфирно, понимаете. Каждый мог бы так ответить, вот я даже пересказать не могу, потому что без этого смысл теряется. Но зато пришла, как ни странно, мысль.
1: Кстати, давайте.
0: А давайте мы тоже таким образом, ну то есть эфирно, прилично ответим на вопрос, а что самое тяжелое в вашей работе? Отвечаем на вопрос, конечно, в наш мессенджер 925-007-107-4. Что самое тяжелое в вашей работе за самый прикольный, веселый, неожиданный, может быть, поучительный ответ? Ну и, естественно, подарок от Hit FM, который вы сами выберете из нашего мерча. Ну, я тоже могу ответить на этот вопрос, что же самое тяжелое в моей работе, если не очень серьезно к этому подходить, то, наверное, поесть. Ну, нету времени. Нормально сесть поесть, нету времени. С одной стороны, я, конечно, не 12 часов работаю, но с другой стороны, иногда поесть хочется. А вот тут сложно, нужно же быстро. А ученые всевозможные говорят, нельзя быстро есть. А что, песня 2,5 минуты? Ну, даже если две песни, но все равно это просто что-то быстренько глотнуть, грубо говоря. Вот, поэтому у меня вот такой ответ. Что же самое тяжелое в вашей работе? Пишите, а мы сравним.

0: Давайте.
1: Давайте начнем, продолжим как угодно, а мы, соответственно, делимся впечатлениями. Что же тяжелое в нашей работе? Самое тяжелое, разумеется. И чем смешнее, тем лучше. Но иногда можно и серьезно. Вот ваши ответы. 925-007-1074, мессенджер Макс. Едем. Самое тяжелое в моей работе не есть конфеты. А это очень трудно, так как сотрудничаем с кондитерскими фабриками, а на кухне их очень много и разных-разных. Да, это прям подстава, я считаю, это прям подстава. Самое тяжелое в моей работе – это белый халат, пожалуйста. Или самое тяжелое – собраться и прийти на работу. Общечеловеческая печаль. Так, опять же, вставать с утра на работу – тоже самое тяжелое. Работать с людьми, которые не понимают, конечно же. Так, самое сложное на последнем месте работы было сходить пописать. А работа и задача от руководства было настолько много, что даже подумать о туалете было некогда. Прям это, конечно, хорошо, что работа прошлая в таком случае, потому что это мучения какие-то. Или, например, по этой же теме получилось. А еще у меня трое коллег, мужчин в офисе, поэтому очень тяжело как раз-таки попасть в туалет. Они очень любят этот

программа, конечно же, проработана. Так, ну и давайте вот еще, допустим, одно. А в моей работе очень тяжело сидеть и ничего не делать. Уже все фильмы пересмотрела, игры надоели, но главное, зарплату платят. Мы для вас, понимаете, каждый раз что-то придумываем новенькое. Поэтому еще, господа, несколько минуточек на ответ, потом будем подводить итоги.

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: Пани, о пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
4: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна. И заслуживаешь быть «Я самой» для самой

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.

0: квартиру сниму на суточный рост.
1: Премьера на домашнем.
2: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
1: О таком враче мечтают многие.
2: Я здесь, рядом.
1: Доктор, я боюсь. Сегодня в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
3: Читайте в июльском номере журнала «Автопанорама». Избыточная электроника в автомобилях – благо или проблема? Расследует Александр Зотиков. Электромобили и подземные парковки – в чем опасность? Анализирует Петр Шкуматов. Экосистемы банков имеют темные стороны, заявляет Хасан Ганиев. Лишение прав по беспечности, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
5: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: давайте.
1: Давайте, кстати, закругляться. Сегодня вот у нас так пришло в голову, так сказать, нам, и мы поиграли. Ну, в общем, действительно, что же самое тяжелое в нашей работе? У каждого может быть свое, мы писали, пожалуйста, в наш мессенджер. Есть общечеловеческие, действительно, тяжести рабочие. Это встать на работу, прийти на работу, дождаться ухода, дождаться вот последнего момента, когда ты уходишь с работы, дождаться пятницы, зарплаты, отпуска, вот это все тяжело. Дожидаемся. Или вот, пожалуйста, вернуться к делам после обеда. Первая половина как-то бодро проходит, а после обеда тяжелее. Вот. Такое бывает. Еще немножечко. Допустим, работаю велокурьером. Самое сложное – это бабушки и дети. У них траектория движения называется «Никогда не угадаешь, в какую сторону захочет свернуть в данную секунду». И это правда. Особенно на бабушек так страшно смотреть. Они даже дорогу переходят так, как будто везде переход этот самый для пешеходов. Так, самое тяжелое – это каждый день терпеть бригадира. Давайте так я перефразирую, это у вас прям жестко получилось. Дальше, и что еще? Ну вот, например, самое сложное – из-за ограничений на топливо временно отказаться от личного автомобиля и пересесть на общественный транспорт. Ой, вы знаете, добро пожаловать к нам. Некоторые так вот каждый день, между прочим. Вот эта тяжесть работы, да. А еще самое трудное в моей работе – выходить в новогодние праздники. У всех каникулы, а я 5 дней с такими же счастливчиками на работе. И так уже 11 лет. И я, кстати, с вами периодически бываю. Я в новогодние периодически работаю. В моей работе главное – уметь плакать по команде. И желательно не размазывать тушь. Это отдельный вид искусства. И это уметь надо за секунду переключаться между эмоциями, так как будто у тебя не нервная система от пульта от телевизора. Это пишет нам Ольга. И мне очень хочется узнать, Ольга, а вы актриса? Или вы так начальником манипулируете? Дайте пару советов. В общем, все замечательные, конечно же, сообщения. Я не все успеваю прочитать, но... Так, оторваться от прослушивания Хит FM, вот, пожалуйста. Ну, такое не могла не прочитать, Дмитрий. Спасибо. Ну, а давайте уже, мы уже определились с победителем. У меня, как всегда, с этим сложности, поэтому обращаюсь за помощью. И вот такое вот сообщение оказывается у нас победным. Я косметолог-эстетист. И очень часто мои клиенты сладко спят, пока я работаю. И так хочется прилечь рядом на кушетку. Это действительно очень тяжелое состояние вот это себя пересиливать. Вам аплодисменты. Ну, аплодисменты всем, конечно же.

Красавчики, несмотря на всю эту тяжесть, мы продолжаем работать, правда же? Потому что Hit FM спасает, и летим дальше. Господа, всем спасибо, поиграли, отвлеклись. Работаем.

0: Летняя песенка напоминания прямо сейчас на Hit FM. Все-таки, когда на солнце выходите загорать там или просто быть на солнце, на летнем, нужно не пренебрегать всевозможными защитами, средствами защиты от излучения, от лучей, соответственно, солнечных. Там фактор этот, чем больше, тем лучше, чтобы защищать свою кожу. Вот. Ну, конечно же, в песне там уже не защитили, уже бегут от солнца, как Дракула, понимаете, уже ожог солнечный, вот это вот все нам не нужно, покраснение до волдырей иногда доходит, потом кожа так отваливается некрасивенько, вам это не нужно, поэтому про солнцезащитный крем не забывайте. Ну, а также не забывайте, что если все-таки умудрились обгореть, с кем не бывает, сметаной ничего не надо мазать, это все в прошлом осталось, эти бабки на рецепты, и они не очень-то и рабочие. Есть специальные, опять же, средства, которые недорогие в аптеке продаются от тех, кто на солнце немножечко задержался. Ну, не так, чтобы вас с лица земли смело, а так, чтобы ваши ожоги побыстрее прошли. Поэтому имеем в виду, применяем, берем с собою, разумеется, в отпуск, если куда-то к солнышку едете. Ну и под песенки Hit FM.
1: С Наташей Калашниковой на радио Hit FM.

0: Погода на Хит FM.
1: А Яндекс.Погода обещает нам примерно такой же денек завтра, как денек сегодня. То есть 20 градусов максимальные показатели возможны. Ощущаться будет немножечко прохладнее с утра, гораздо прохладнее. Что еще? Облака? Много. Дождь периодически. Солнечные лучики иногда.
2: Реклама. Москву накрыла волна эксклюзивных новинок с Юдзу на Озон Фреш. Попробуйте фрукт на вкус в модных десертах, лимонаде с блестками, глазированном сырке и даже паштете. О, интернет-решение 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина, 127, 3, 9, 2, 4, 4, 7, 4, 1, 16+.

0: легко.
1: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
0: Мобискар, автостекло заменим быстро и легко.
2: Когда вы в последний раз гуляли не по вкладкам браузера, а по уютному саду у вашего дома? Старт продаж жилого квартала Secret Garden. Дом, где спешат только жить. 3 минуты до метро Калужская и Воронцовского парка.
3: Группа компаний «Катрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Лага». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидка 20% на весь ламинат и кварц-винил. Так, ламинат «Эггер» 32 класс, 8 миллиметров. Всего 449 рублей за квадратный метр. А еще скидка 10% на укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
5: Здоровье груди. Ваше спокойствие. Консультация маммолога с диагностикой. За один визит с выгодой 20%. В ФНК-центре на Ореховом бульваре 28. Телефон 8 499 725 44 40. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы HIT-FM 8 499 579 7799.

0: Хит Ньюс. Кино.
1: Спойлеры кино еще никому не доставляли особенной радости. Однако иногда так и тянет узнать, что же будет в финале фильма, даже если смотреть его после этого будет неинтересно. Специально для таких зрителей в соцсетях рассказали о лайфхаке, позволяющем почти гарантированно предсказать развитие сюжета той или иной картины. Дело в том, что история главного героя, как правило, опирается на три битвы переломных моментов. Первым испытанием он почти никогда не готов, но чудом в них выигрывает. Но главной для зрителя становится вторая цель препятствий, которая находится в середине сюжета. Если здесь героя ждет неудача, то финал почти всегда оказывается счастливым. А вот если второй переломный момент заканчивается победой, то, скорее всего, концовка вряд ли будет позитивной. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Сказка на ночь.
1: Сегодня у нас будет серия сказок про медвежат, господа. Не страшные. Ну, страшные, но не страшные. Значит, смотрите. В далекой-далекой стране Японии жили-были добрые люди, альпинисты. Это специальные люди, которые, чтобы в горы ходить, рождаются. И вот они пошли в горы в количестве 4 человек-альпинистов, пошли в горы, забрались на какую-то высокую высоту, уже спускались, и на высоте 1500 метров, ну или чуть повыше, во время спуска как раз-таки, вдруг им на эту узкую тропинку, или что у них там было, вышел медведь. Огромный, 1,5 метра, преградил дорогу и говорит им, практически человеческим голосом, на японском, разумеется, «Вы дальше не пройдете». Держал их страхи, где-то 50 метров было между ними, потом ушел куда-то. Но альпинисты поверили Мишке, подумали, что он их дальше не пустит. Тем более на такой высоте он, наверное, людей-то и не встречал. Наверное, готовил, воду разогревал для бульона. Вот, и поэтому они вызвали, конечно, спасателей, и спасатели прилетели на вертолете забирать этих альпинистов. И, в общем, медведь остался голодный, получается. А в другой стране, далекой-далекой Китае, тоже Мишка добрый, косолапый, тоже большой, зашел в одну гостиницу и стал ходить там по номерам. Ну, а точнее, он ходил сначала по коридору, и не то чтобы по номерам, очень привлек его один номер. И он туда вошел. Ну, не то чтобы дверь была открыта, он ее выломал. Вошел, а там люди, естественно, тоже приготовились к тому, что их сейчас начнут как-то в пищу употреблять. Но медведь на них просто посмотрел. Видимо, запах, доносившийся из этой комнаты, совершенно не соответствовал тому, что он увидел. Он просто развернулся и ушел, понимаете? Я уж не знаю, что там были за люди. Запах от них исходил приятнее для медведя. Вот, он ушел. Ну, а потом его выгнали из этого отеля другие добрые люди, которые называются администрация. Знаете, чем выгнали? Фонариком. Свет фонарика напугал Мишку. Получается, тоже голодный. Какая-то грустная сказка о голодных медведях.

Не хочу сегодня вечером домой. Это могут, допустим, присоединиться к этому треку люди, к этой песне, к этой мысли, которые, например, вечером планируют гулять, если погода позволяет, или которые уже вообще далеко от дома, где-нибудь на курортах, и, конечно же, не домой, что угодно, только не домой. А вот, а тут врачи-специалисты присоединяются и называют нам самые опасные виды продуктов на курортах. Но прежде всего общая информация, которую нам напоминают. Вот эти вот сомнительные какие-то забегаловки, продукты, купленные в непроверенных местах у каких-то людей на пляже, этого лучше, конечно же, избегать, потому что вы не знаете, что это такое, а потом, знаете, следующий день можно провести, глядя на дверь туалета, причем с внутренней стороны, вместо какой-то экскурсии, запланированной, зачем вам это. Самые опасные, по крайней мере, в числе самых опасных видов продуктов называют специалисты пирожки и овощи, как ни странно. Ну и вообще, вот эти вот, например, газировочки всякие, компотики сладкие, соки и прочее под действием жары и влажности могут быстрее испортиться, и то, что вы их под полотенце спрятали, вообще их никак не спасет, поэтому лучше не на пляже, лучше где-нибудь в более прохладном месте. Ну и мойте руки перед едой. А это мы и так знаем в любом месте, не только на курорте. Берегите себя, отдыхайте с удовольствием, ну а те, кто продолжает работать, продолжайте с удовольствием. Вот. Завтра всего лишь что? Четверг. Работаем, не покладая рук. Сегодня уже можно покладать, потому что вечер. Вот, и хорошего вам вечера. Пожелаю, была Калашникова, летела. Целую, пока.

0: Hit FM.
1: Слейтер на Hit FM в минувшие 3 минуты. Dance. А почему бы и нет? Танцы вечером в среду. Отличная идея, по-моему. Так слегка косточки размять в финале рабочего дня. В общем, музыки танцевальной, бодрой, хитовой будет сегодня очень много. И не только. Будет много разной музыки. Поэтому добро пожаловать. Это шоу «Большой релиз», полное погружение в музыку, хиты, новинки, премьеры. А еще дабл-трек, хиты без правил и чарт-спешл.
0: Радио Хит ФМ.

0: Реклама.
1: Синоптики летом обещают до 30. АТ-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России».

0: Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
1: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
3: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте бекон Ашан «Красная птица» нарезка 200 грамм всего за 169,99 до 8 июля. Ашан. Все выгодное тут.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
6: АО Альфа-банк 6+.
7: Телефон рекламной службы HIT-FM 8 499 579 7799.

Это Хозер на Hit FM с приветом из 2013-го «Take Me to Church». В общем-то, других его песен, которые были бы столь же яркими, я и не припомню. Зато есть «Take Me to Church». Я уверенно могу назвать эту песню стопудово.

0: топовым хитом. Поэтому спасибо Хозир за эти эмоции, за эту музыку. Продолжим хит нон-стоп до финала, вернее, в продолжении этого часа. Али Фарбин, песня Body Talk, а еще Дуа Липа, Dance the Night. Это наша ближайшая муза-перспектива.
1: Погода на Хит FM.
0: Яндекс.Погода сообщает нам, что в Москве сейчас облачно с прояснениями, плюс 21, небольшой дождь в некоторых районах, по ощущениям плюс 19, ветер южный дует со скоростью 4 метра в секунду и влажность 75%. Смотрим, что ночью, будущей ночью, плюс 17.
1: Реклама.
2: Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Где купить мебель? Купите мебель в Каширском дворе.
3: Огромный выбор мебели и товаров для ремонта в одном месте. Торговый комплекс «Каширский двор». Ремонт – это просто. 30 лет с вами. Кодвор.ру.
4: Когда вы в последний раз чувствовали себя за городом, находясь в его центре? Старт продаж жилого квартала «Секрет Гарден». Дом с собственным садом для прогулок.
5: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
7: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
6: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
8: Москву накрыла волна эксклюзивных новинок с Юдзу на Озон Фреш. Попробуйте фрукт на вкус в модных десертах, лимонаде с блестками, глазированном сырке и...

0: И ДВК-фест. Тату, Айсбергер, Дима Масленников и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. Не пропусти 18 и 19 июля в ВДНХ. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-130-0+.
1: Раз в год даже царь зверей говорит...
2: Так Донстрой укращает цены в Черную пятницу.

0: Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Тук-тук-тук. Выгодный июль в Дом Лента. Скидки до 30% на лакокрасочные материалы. Так, интерьерная краска Linimax Litex 3 объемом 9 литров. Всего 7749 рублей. А еще у нас колеровка бесплатно. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
2: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799. HIT-FM.

0: Хит Ньюс. Открытие.
1: В последнее время мы пишем в основном с помощью клавиатуры. А когда нам приходится сделать это от руки, начинаются проблемы. Во всяком случае, понять свой почерк получается далеко не всегда. Но оказалось, что обычная шариковая ручка или простой карандаш – это один из лучших тренажеров для нашего мозга. Международная команда экспертов в области психологического здоровья выяснила, что при использовании письма от руки у нас улучшается концентрация внимания, снижается уровень стресса и, что немаловажно, замедляется старение мозга. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит ФМ.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

службы, новое имя, новый артист. Для кого-то новый, кто открыл для себя его творчество лишь недавно. На самом деле он уже долгое время у руля, и он хорошо известен в мире электронной танцевальной музыки. Так, неплохо, надо сказать, он нас раскачал вечером в среду. Респекты, да и только. Calling out for you. Это новый трек, это клевый трек, за который мы вас призываем активно голосовать в главном хитовом чарте. Это можно сделать на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении.

0: Реклама.
1: Джили Ситирей. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Джили Ситирей. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Трейд-Ин и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Джили и на сайте jili-motors.com.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: В Велке Поповице даже Козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
5: О, пани, о, пани.
4: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
6: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
8: Только 2. О, как раз еще и самоката привезли.
9: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
10: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
11: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке. И получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк».

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на туту, только 6+.
1: Мам, а почему трава зеленая?
2: Откуда берется гром?
3: Зачем
1: коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
5: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
6: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
7: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
6: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
8: Телефон рекламной службы HIT FM 8-499-579-7799.

Хёртс и Purple Disco Machine на Hit FM Wonderful Life. О невероятной жизни нам рассказали. Вот и Алок на пару с Калидом проживает свою лучшую жизнь. А все потому, что их трек Dive Into Me попал в музыкальный топ. Вот эту самую песню мы с вами и услышим здесь на самом хитовом радио. В ближайшие минуты Dive Into Me, Алок и Калид. Hit FM.

Jamaican Bam-Bam только что на Hit FM. Это Хугел Ужель в начале восьмого по Москве. Всем еще раз привет и классного вечера. Сегодня погружаемся в музыку по полной программе. Концентрация супер-хитов, как всегда, повышена. Не знаю, как там у остальных.

0: остальных у нас только хиты, проверенные, настоящие суперхиты. Ну и новинки, плюс ко всему прочему. Поэтому оставайтесь, уж точно не пожалеете. В ближайшие минуты Мари Краймбрери, «Давай не ждать», «Трэп Мафия Хаус», «Мафия Стайл» и «Ава Йон», «Other Side». Это наши планы на ближайшие минуты.
1: На радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Geely CityRay. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely CityRay. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
4: Сезонная распродажа в магазинах Рандеву. Вас ждут скидки от 30 до 50% на обувь, одежду и сумки от Тенданс, Мазон Давид и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая».

Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов в ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru. Конфеты.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

0: Это Осиана на Hit FM только что и край. Мы с вами идем в сторону раздела Double Track. Нас ждет двойная порция музыки одной звезды. Герой этого вечера, диджей, продюсер, музыкант, очень крутой по имени Алессо.
1: Погода на Hit FM.
0: Яндекс.Погода сообщает нам, что в Москве сейчас облачно с прояснениями, плюс 21, по ощущениям плюс 20, кое-где дожди, влажность при этом 75% и ветер южный дует со скоростью 4 метра в секунду.
1: Реклама.
2: Раз в год даже царь зверей говорит...
3: Так Донстрой укращает цены в Черную пятницу. Только до 15 июля.

0: Скидка до 15% в кварталах «Остров», «Символ», «События» и в клубном доме «Река». Подробности на сайте donstroy.com. Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
2: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
1: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
3: 10 дней ДВК-фест. Зиверт, Тату, Оуджи Буда и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. Не пропусти 18 и 19 июля в ВДНХ. Билеты на vkfest.ru.
4: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30.
5: Нам сказали, глазки не лечатся. Надейтесь на чудо. Но чудес не бывает. Зато в «Ясном взоре» есть современная офтальмохирургия. В «Ясном взоре» уже 25 лет лечат сложные детские глазные болезни, проводят радиоволновую и лазерную хирургию. Твой малыш будет с «Ясным взором» уже на следующий день.
6: Чтоб глаза смотрели дружно, в «Ясный взор» ребенку нужно.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
8: Когда вы в последний раз стояли не в пробке, а на своей террасе? Старт продаж жилого квартала Secret Garden. Обретите спокойствие в доме, где спешат только жить.
9: Группа компаний «Кортрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Лага». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: А я рыба, я рыба. Всей семьей я плескаюсь в январе, в марте, в июле, в ноябре. Это Карибия.
11: Аквапарк Карибия. Полноценный отдых для всей семьи, не покидая города.
12: Карибия.рф.
13: Караоке, звездные концерты и танцы ежедневно с 18.00 в легендарной сети «Руки вверх, бар». Зажигаем под любимые хиты 90-х. Ищи «Руки вверх, бар» в своем городе. Подробности на сайте rvbar.ru. 18+.
14: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Хит Ньюс. Открытие.
1: Принято считать, что с возрастом наши умственные способности ухудшаются, и мозг уже не так, как раньше, впитывает новую информацию. Однако американские ученые провели сразу несколько крупных исследований и пришли к выводу, что максимального уровня когнитивных способностей человек достигает вовсе не в 20 лет, как считалось ранее, а лишь к 55 или 60 годам. Эксперты отметили, что с возрастом действительно снижается скорость мышления. Однако одновременно улучшаются способность решать сложные задачи, стратегическое мышление, словарный запас, объем знаний и эмоциональная устойчивость. Сочетание этих качеств и определяет пик интеллектуальной формы. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: радио Хит ФМ.
1: 19.35 в Москве. Это большой релиз на Хит ФМ. Впереди дабл трек. Как мы вам уже говорили, сегодня вместе с нами диджей из Швеции по имени Алессо. Уже много лет он входит в топ лучших электронщиков мира. С многими звездами записал совместные песни. Но нам бы хотелось выделить две. Их мы дальше и послушаем. Первая называется «I Like It» Алессо Нейт Смит. И песня под номером 2 «Destiny». Очень мне нравится вот конкретно эта песня «Destiny». Алессо и Саша.

0: Реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: А поехали всей семьей.
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet Т8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet Т8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet Т8, комплектация актив 2026 года выпуска.

0: Сумма скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
2: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
3: Только третий. А вот и еще привезли из самоката.
4: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
1: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
6: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
7: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
10: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
11: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
12: В нашей стране не найти двух одинаковых пейзажей. В бизнесе также. Каждый день ждет что-то новое. Но с бизнес-счетом в Т-банке все предсказуемо. Без скрытых списаний и комиссий. Чтобы знать все наперед. Т-бизнес. И дело делается.
13: Подробнее об условиях тарифов расчетно-кассового обслуживания АО Т-банк на tbank.ru.
14: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

Немного афроритмов от The Second Voice и Let Me Be только что на Hit FM. До финала этого часа Эд Ширан, Азизам и Сабрина Карпентер. На вкус хороша ее песня. Песня Taste. Услышим очень скоро. Плюс не забудем о том, что в следующем часе хиты без правил. Hit FM.

0: Келвин Харрис и Джази на Hit FM только что. Трек называется Satisfy. Начало 9 в Москве. Впереди хиты без правил.
1: Хиты без правил. Хиты без правил.
0: Это музыкальный баттл, в котором примут участие лучшие новые песни. Нам нужно с ними что-то сделать. Одну протолкнуть в эфир, другую слить. Поэтому заходите в нашу официальную группу ВКонтакте для того, чтобы проголосовать. И пусть в нашем муза-сражении победит сильнейший свежий трек. Под номером один с нами сегодня работа Human. Human, Дэвид Гетта, Third Party и Джон Мартин. В стиле Дэвида Гетты и в стиле Джона Мартина «Human» под номером один. Под номером два песня, которая называется «Paris and Rome». «Париж и Рим» — это «Earbooks». Мы стартуем.

0: тысячи, получи...
1: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
2: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд «G-Land» создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов.

0: Еще ниже! И это рекордный момент! Вот он!
1: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: В кино 16 июля духоподъемная комедия «Это хит».
3: То есть он украл твою песню, но записи у тебя нет. И никто никогда ее не слышал?
2: Один хит на двоих. Пол Радд против Ника Джонаса.
4: Песню написал я.
2: «Это хит» в кино 16 июля.
5: 18+. Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: правил.
1: Хиты без правил на Hit FM. Две новые песни из хит-парадов мира и только одна вакансия в нашем плейлисте. Вам нужно решить, какую новинку протолкнуть в эфир. Все очень просто. Заходим в нашу официальную группу ВКонтакте и голосуем. На все про все у вас осталось, где-то 15 минут, поэтому успейте зайти и проголосовать. Под номером 1 Дэвид Гетта и Джон Мартин. Песня «Human». Под номером 2 Earbooks и новая песня Paris and Rome.

0: Продолжение следует.
1: Хиты без правил. Погода на Хит-ФМ.
0: Яндекс.Погода сообщает нам, что в Москве сейчас облачно с прояснениями, плюс 20. Дожди в нашей прекрасной столице. Ветер южный дует со скоростью 4 метра в секунду. И влажность 75%. Смотрим, что ночью. Ночью тоже осадки, плюс 17. Завтра плюс 20.
1: Реклама.
2: Когда вы в последний раз завтракали, не заглядывая в телефон? Старт продаж жилого квартала Secret Garden. Дом, где спешат только жить.
3: Группа компаний «Картрос». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Ларго». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Здоровье груди – ваше спокойствие. Консультация мамолога с диагностикой за один визит с выгодой 20% в ФНК-центре на Ореховом бульваре 28. Телефон 8-499-725-44-40. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
6: Твой номер один, только он. Дима Билан.
7: Номер один.
6: 31 июля. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Новое летнее стадионное шоу Димы Билана «Твой номер один». 31 июля. ВТБ-арена. Билеты на сайте kassir.ru. Организатор компания «Артлайф». 6+.
8: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.
1: Хит-ФМ.
8: Хит-ФМ.

0: Животные.
1: Секреты аэродинамики для многих так и остаются тайной. Тем временем международная команда ученых поделилась информацией о том, почему многие птицы летают клином. Дело в том, что таким образом пернатые экономят энергию для дальних перелетов. Они подстраиваются под воздушный поток впереди летящей птицы, что облегчает полет летящего сзади. Этим, кстати, объясняется и положение лидеров стаи. Самая сильная особь задает темп, который в итоге может поддерживать весь клин. Даже самые слабые, которые находятся в хвосте всей процессии. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: правил.
1: Хиты без правил на Hit FM. Финал битвы. В ней сегодня приняли участие две новые песни из хит-парадов мира. И уже очень скоро мы с вами узнаем, какая из них получит уникальное право прозвучать целиком на самом хитовом радио в этом часе. Подсчет голосов устроим буквально через минуту, не пропустите. Но перед этим еще раз слушаем фрагменты свежаков. Под номером один песня «Human». Это Дэвид Гетта и Джон Мартин. Какой классный трек. Human номер один. Под номером два. Earbox и работа Paris and Rome. А теперь, друзья, давайте разберемся с голосами и узнаем, какой трек победил сегодня в нашем музыкальном сражении. Для этого посмотрим в группу Hit FM ВК, что у нас тут происходит. Да, в принципе, все окей. Голосов пришло достаточно для того, чтобы точку в нашем музы-сражении поставить. Итак, с разницей 8 голосов в эту среду, 8 июля, в муз-баттле побеждает песня «Human». Дэвид Гетта, Third Party и Джон Мартин. Вот имена финалистов. Вот имена вот имена победителей. А песня, еще раз напомню, называется Human. И дальше мы ее послушаем целиком.
0: Хиты без правил. Хиты без правил.

0: Реклама.
1: Geely Citroen. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Citroen. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дealerов Geely и на сайте geely-motors.com.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 июля анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: В жизни можно поставить на паузу почти все, но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
5: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
6: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
7: Читайте в июльском номере журнала «Автопанорама». Избыточная электроника в автомобилях. Благо или проблема? Расследует Александр Зотиков. Электромобили и подземные парковки. В чем опасность? Анализирует Петр Шкуматов. Экосистема.

0: Проблемы банков имеют темные стороны, заявляет Хасан Ганиев. Лишение прав по беспечности, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
1: Телефон рекламной службы Hit FM 8 499 579 7799.

Фугел и Ультра на Hit FM. Песня Moving to the Sun в 20.49 по Москве. Нравится — голосуйте, поддерживайте в главном хитовом чарте. Сайт hitfm.ru и наше мобильное приложение к вашим услугам. Там можно буквально в два клика кинуть голос. Да, все сделать. Поэтому полный вперед. Moving to the Sun, Хугел и Ультра на Т. Мы продолжим хит нон-стоп до финала этого часа. Шаус, а еще Алан Вокер. Песня Broken Strings через пару минут.

Радиостанция «Хит-ФМ». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Всем привет и добро пожаловать! Это большой релиз, полное погружение в музыку, час четвертый. Тут традиционно специальный хит-парад. Сегодня мы посвятим его мировому Шазаму. Посмотрим, какие треки, какие суперхиты шазамят чаще всего. Стартуем вместе с песней «Choosing Texas». Это Элла Лангли, номер 31.

0: Реклама.
1: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
0: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

0: шоу Hit FM.
1: Это большой релиз на Hit FM, раздел Chart Special и лучшее из мирового Шазама. Следующая песня относительно свежая, новая. Месяц ей от силы, может быть, чуть больше, но за это короткое время у нее получилось каким-то чудесным образом подняться очень высоко. И не только в Шазаме, но и в нашем главном хитовом чарте. Песня Michiko, это диджей Годжа. Мировой Шазам номер 13.
0: Chart Special.

0: Погода на Хит FM.
1: Яндекс.Погода сообщает нам, что в Москве сейчас облачно с прояснениями, плюс 21, слабые дожди в некоторых районах, по ощущениям плюс 19. Ветер южный дует со скоростью 5 метров в секунду и влажность 73%. Ночью будущий плюс 17, завтра в городе плюс 20.
2: Реклама. Муж главный по ремонту.
3: Жена главная по ремонту.
2: Муж главный по ремонту.
3: Жена главная по ремонту.
2: Каширский двор главный по ремонту. Все для ремонта и мебель в одном месте. Каширское шоссе 19. Кадвор.ру.
0: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

0: путешествия.
1: Сезон летних отпусков в самом разгаре. Большинство из нас планирует отдыхать за границей. Тем временем столичные медики призвали россиян внимательнее относиться к выбору уличной еды за границей. Опасность могут представлять морепродукты, сырые, полусырые блюда, мясо неизвестного происхождения, блюда с яйцами и молочные десерты, находящиеся на жаре. Также, находясь за границей, соблюдайте осторожность с водой из-под крана во время чистки зубов. Старайтесь не покупать напитки со льдом и пейте только бутилированную воду, которой, кстати, можно также мыть овощи и фрукты и использовать ее для гигиенических процедур. Не лишней будет в вашем чемодане аптечка со всеми необходимыми лекарствами, которые быстро поставят вас на ноги и не позволят испортить долгожданный летний отпуск. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит FM в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

21 час и 31 минута в Москве. Это большой релиз на Hit FM, раздел Chart Special. И главные хиты, которые попали в топ-приложение Shazam. Недавно мы слушали песню на 13-й строчке. Это работа Michiko от диджея по имени Годжа. Отличная песня. Перемещаемся на строчку выше. Впереди 12 место. Трек «Бодрый» здесь расположился. Очень позитивный, летний, как раз в такт нашему настроению, как раз в такт этому лету, лету 2026. Песня «Talk to you» and «Another». Chart Special.

0: Реклама.
1: Синоптики летом обещают до 30. АТ-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
2: Пора проверить фильтры. Только до 20 июля чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
5: АО «Альфа-банк» 6+.
6: Сезонная распродажа в магазинах «Рандеву». Вас ждут скидки от 30 до 50% на

0: одежду и сумки от Тенданс, Мазон Давид и многих других известных брендов. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Премьера на домашнем.
4: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
3: О таком враче мечтают многие.
4: Я здесь, рядом.
3: Доктор, я боюсь. По будням в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
5: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
6: Время новостей.
7: В Москве расширили программу поддержки патентования российских разработок. Как сообщил Сергей Собянин, увеличен размер гранта на оформление патентов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы. Теперь он составляет до 150 тысяч рублей. Программа действует с 2022 года. За это время поддержку получили более 1100 заявок от инновационных компаний на общую сумму почти 319 миллионов рублей. Подать заявку можно через платформу Московского инновационного кластера.
6: Время новостей.

Это большой релиз на Hit FM, раздел Chart Special и топ мирового Шазама. Осталось совсем немного времени, буквально 3 минуты плюс-минус. И пусть в это время прозвучит трек, который почти, это ключевое слово, почти попал в

третье, и второе, а потом и первое. Песня «Дай, дай» Шакира и Burna Boy. Мировой Шазам номер 4. Слушаем далее. И на этом финалем «Чарт Спешл». Большой релиз. И прощаемся с вами до завтра. «Чарт Спешл».

0: здоровья.
1: Вот уже который сезон тренд на босоногую обувь не стихает, и все больше модниц и модников отдают предпочтение комфорту. Какие модели максимально приближены к естественной работе стопы? У них тонкая гибкая подошва, нет перепада между пяткой и носком, а пальцы не зажаты в узком носке, что позволяет стопе активнее включаться в движение, лучше чувствовать поверхность. Однако столичные медики предупредили, что резкий переход на босоногую обувь может привести к перегрузке мышц стопы, голени, ахиллова сухожилия, а также болезненно ощущениям в коленях и пояснице. И именно поэтому медики рекомендуют не использовать сразу для длительных прогулок, тренировок или ходьбы по городу босоногую обувь, а начинать с короткого времени ношения – 15 минут в день по мягкой поверхности. И если вы чувствуете выраженную усталость или боль в суставах, то лучше отказаться от такой обуви, чтобы не вредить своему здоровью. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Тренды.
1: Первое свидание – та еще лотерея. У кого-то все проходит идеально, и встреча становится началом крепких отношений, но получается это далеко не у всех. Психологи отмечают, что на первую встречу многие возлагают слишком большие надежды, что провоцирует на стереотипное поведение. Например, ужин в ресторане эксперты советуют заменить беседой за кофе или прогулкой. Так свидание не превратится в собеседование. Тем, кто слишком волнуется, не стоит употреблять алкоголь. В большинстве случаев он мешает пониманию друг друга. И еще одна распространенная ошибка – желание увидеть в объекте симпатии идеального партнера. Достаточно понять для себя две вещи – нравится ли вам человек физически и слушал ли он вас на встрече. Если да, то этого вполне достаточно для начала. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Roma, Roma, ma, ga, ga, ula, la, what you been romance?
1: Я Андрей Белов, ведущий главного хитового чарта на радио Хит ФМ. А это топ-3 на прошлой неделе.
2: Третье место.
1: Али Фарбан и Рене Миллер. Body Talk.
2: Второе место.
1: Тедди Свимс. Mr. Know It All.
2: Первое место.
1: Авалон Рокстон. Vertigo. Двигай хиты на сайте hitfm.ru и

Радиостанция «Хит-ФМ». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Многие уверены, что жирные молочные продукты вредят здоровью, но канадские ученые поспешили опровергнуть этот миф. Они провели эксперимент, в котором приняли участие люди с избыточным весом. Волонтеров поделили на 3 группы. На протяжении 12 недель одна группа ела обезжиренную молочку, вторая ежедневно употребляла цельномолочные продукты в рамках обычной калорийности рациона, а вот участники 3-й группы лакомились жирными молочными продуктами. В итоге ученые выяснили, что ежедневное употребление жирных цельномолочных продуктов не приводит к увеличению массы тела, не повышает уровень плохого холестерина и не нарушает чувствительность к инсулину. Главное во всем соблюдать меру и в случае ухудшения самочувствия вовремя обращаться к специалистам за помощью. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит ФМ в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

0: стопудовый хит на радио Hit FM. Год 2004. Кеймаро.
1: Yes. Martinez, you ready, girl?

0: Гаджеты.
1: Все больше электроники получает статус умной, а производители наперебой стараются вживить искусственный интеллект в свои гаджеты. Тем временем международная команда аналитиков подвела итоги исследования реальной востребованности нейросетей в смартфонах. И оказалось, что ожидания производителей преувеличены. К примеру, большая часть пользователей, которые уже пользовались искусственным интеллектом в своих телефонах, признали его не самой полезной опцией. А переплачивать за наличие нейросети готовы чуть более 10% пользователей. И те, наверное, лишь бы иметь возможность удалять с фотографий своих бывших. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: прошлой неделе.
1: Третье место.
0: Али Фарбан и Рене Миллер. Body Talk.
1: Второе место.
0: Teddy Swims. Mr. Know It All.
1: Первое место.
0: Avalon Rockstar. Vertigo. Двигай хиты на сайте hitfm.ru и сам определяй положение любимых звезд. Слушай итоги главного хитового чарта каждую субботу в 6 вечера. Повтор в воскресенье в 12 дня.

радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовой

0: Хронический недосып может стать причиной набора лишнего веса. Это в очередной раз доказали американские ученые. Они наблюдали за группой добровольцев, которые в обычной жизни спали не менее 7 часов в сутки. Однако в рамках эксперимента в течение 6 недель участники ложились спать на 1,5 часа позже обычного, а затем еще 6 недель придерживались привычного режима сна. При этом на протяжении всего эксперимента ученые отслеживали продолжительность сна, физическую активность, массу тела, окружность талии и ряд показателей обмена веществ. В итоге медики доказали, что даже умеренный хронический недосып может привести к набору веса на 0,5 килограмма всего за 1,5 месяца. Помимо этого, недостаток сна заставляет нас быть менее активными, и мы проводим больше времени без движения. Вывод один. Хотите быть стройными и здоровыми, не пренебрегайте качественным сном. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.